Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс Лето.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Возможна реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+. Рекорд.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд. Dance Floor.

0: Record. Реклама.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
3: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608, 12+.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
9: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
10: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Папа, еще круг!
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
8: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
9: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование, дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность. Специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
12: Где участок выбрать?
13: Какой фундамент?
12: Какой кирпич?
13: Сколько это вообще стоит?
14: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
15: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Всем привет и доброго утра. 7:01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде, и мы начинаем.
3: Всем прекрасного начала дня и продолжения этой рабочей недели. Кстати, серединка сегодня.
2: Да, среда, все верно. Два гороскопа у нас впереди за эти 4 часа произойдут. Ловите их в разное время. Конечно же, игрушка за приз твейкаперов «Ватафакт». Расскажем в популярити. Сыграем «Ватафакт», кстати, тоже в двойном размере, как вы любите. А начинаем с рубрики «Есть повод» на 19 августа 2026 года, среда. Сегодня день рождения русской тельняшки. Вот такой замечательный праздник есть.
3: Ура! Всех, кто к этому причастен, к ношению тельняшки, всех поздравляю.
2: Всемирный день фотографии у нас. Ну, конечно же, по селфаку надо с работы сейчас сделать, чтобы запомнилось навсегда.
3: Сделайте совместную фотку на работе.
4: А есть какие-то курсы для пацанов, чтобы они красиво своих девчонок фотографировали?
2: Настоящие пацаны туда не пойдут.
3: Да.
2: День фронтовой собаки сегодня. 83 года, как? Ну, замечательно. День почтовой марочки.
4: О, я вчера была на почте. 100 лет не была.
2: Купила марки.
4: Я не за этим ходила, не за марками.
3: Хорошо, что, не облизнула конверт разве?
4: Нет, там сейчас другие конверты, их не надо лизать.
3: Да что ж такое, что ж творится?
4: Да я отправляла, помните, я когда уходила в отпуск, обещала девчонке подарочек, которая победила?
2: Нет, конечно, мы не помним, как было, когда уже.
3: Главное, чтобы она помнила.
2: Так, день мотострелковых войск РФ, 112 лет, как празднуется. День космических собак у нас сегодня.
3: Когда белка и стрелка, получается.
2: Ну, космическая собака, это же комплимент, может быть. Ну, ты космическая собака, конечно.
3: Да, раньше была собака сутулая, сейчас, ну, ты космическая собака.
2: Космопёс. Да, день превращения в бабочку сегодня. Кто куколки сейчас ждут превращения? Самое время.
4: Мы каждое утро куколки и где-нибудь после косметики в бабочек.
3: Это переходный возраст. Ты был страшненько в школе, а тут бац и красотуля.
2: Да-да-да, как Меган Фокс такая вышла, и все, привет. Так, сегодня у нас еще Международный день орангутана. О, ничего себе, они молодцы, кстати, умные очень.
4: Чего?
3: Ты как будто недавно с ними встречался, они такие, нормально, Никита.
4: Когда ты это понял? После какого факта?
2: На работе, ой, не на работе. Ну, тоже было. На дороге пару раз встретил, вот сейчас, пока ехал, поздравил всех с днем орангутана. Так, нам нужна тема для рубрики «Я в эфире». Много праздников сегодня.
3: Какая вы собака?
4: Было же.
2: Собака, да и все, что было. День сегодня марки у нас еще замечательный, кстати.
3: Чтобы вы облизнули. Ну, марки нет тоже.
2: А какое вы насекомое? Давайте. Вот это будет.
3: А как мы к этому пришли? Но, не, прикольно.
2: Давай два варианта, чтобы вы облизнули. Мне просто интересно.
4: Мороженое.
2: Так.
4: Леденец.
3: Так.
2: Ну, два было.
4: Лысину.
2: Вот, надо было 4 просить, тогда бы мы споткнулись, я понял. Так, давайте, да, какое вы насекомое?
3: Согласен.
2: Давайте. И там и самки богомола есть, и все подряд, кого хотите, прямо сейчас вспоминайте.
4: Я саранча.
2: Берегите свои посевы, друзья. Записывайте нам голосовыми, ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Вейкаперы, погнали.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 19 августа и прямо сейчас.
2: Овны, если сегодня вы почувствуете робость или того хуже, решите, что вы чего-то недостойны, немедленно отбрасывайте эту мысль, ибо она от лукавого.
3: Тельцы, сегодня не стоит заниматься ничем, что потребует от вас объяснений.
1: Близнецы, ваши усилия не останутся незамеченными, но большого успеха не принесут.
2: Раки, сегодня вам следует продемонстрировать свой неповторимый стиль.
3: Львы, сегодня вам позволительно быть авангардным, всячески демонстрируя свое пренебрежение к общественным устоям.
1: Девы, вокруг вас сегодня может собраться слишком много людей, советующих вам, как жить дальше.
2: Весы, сегодня вам очень пригодится хороший друг.
3: Скорпионы, сегодня у вас может появиться желание заупрямиться, но не поддавайтесь ему.
1: Стрельцы, сегодня у вас откажет та функция, которая отвечает за умеренность.
2: Козероги, сегодня вы снова застрянете в болоте грязной работы.
3: Водолеи, если вы срочно не начнете заниматься отложенным вопросом, вы рискуете накликать на себя мрачный период жизни.
1: Рыбы, сегодня лучше всего заниматься самообразованием. Всем хорошего дня, друзья.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
5: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
6: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
7: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608-12+.
8: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Тимурфунзе, 11, корпус 2. 0+.
9: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
10: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какое вы насекомое, запишите нам, а мы через 10 минут послушаем их все вместе в прямом эфире. Гений обклеил автомобиль пленкой с капчей, чтобы обманывать и камеры на дороге. Короче, существуют какие-то камеры, да, специальные, которые считывают полностью автомобиль и отдельно отделяют от него номер. Так вот, он говорит, а дай-ка я это обману. Сгенерировал, как вот этот тест на «я не робот», практически, да-да-да, как вот эти картинки, когда нужно было скосить глаза и смотреть, что там внутри, я забыл, как они называются, как калейдоскопы такие, ну классно. И, в общем, он взял свою Toyota Yaris 2009 года, обклеил тачку всей этой картинкой, и камера не считала, потому что она не поняла, что едет на дороге.
1: Серьезно?
2: Да. Призрак,
0: ой,
2: подумала
0: это,
2: камера.
0: Может быть, корова идет. Да, ну или штрафы долетят ему через месяца два, просто они модернизируют. Как-то.
2: Но они тоже ему придут загадочные, чтобы он не понимал, сколько и когда нужно заплатить.
1: Нужно посчитать формулой, да, сумму штрафа.
2: Прищуриться, и там, думаешь, тысяча, хо, прищурился, там пятерочка уже маячит.
1: Слушай, правда, а как назывались эти картинки? Ты имеешь в виду, что можно было вглубь провалиться картиной и увидеть, да, объем?
0: Не все могли их видеть, кстати.
1: Да.
2: Ну вот это, дай посмотреть, она называлась.
0: Да, дай посмотреть, я ничего не вижу, здесь ничего нет, вы мне врете.
2: А у меня там мышь, вот так вот.
0: Да. Вообще интересно, зачем рассказал всем? Мог просто поделиться со своими, и мы бы так вот потихонечку сарафаном разнесли парень, который тачку обклеил.
2: Вот это лайфхак?
0: Ну, конечно.
1: Можно же было проще, трусики на номер.
2: Что?
0: Это к деньгам или что? Это какая-то примета?
1: Нет, мне девчонки рассказывали. Что видели?
0: Ну, что еще твои девчонки видели?
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России вызвал посла Японии в Москве. Из высказываний японских властей о поездке Владимира Путина на Курилы российская страна выразила решительный протест и подчеркнула, что суверенитет и юрисдикция России над южными Курильскими островами являются незыблемыми. ЦИК России исключил Яблоко из избирательного бюллетеня на выборах Госдуму. Глава Центра избиркома Элла Памфилова заявила, что комиссия обязана исполнить решение суда. Ранее 17 августа апелляционная коллегия Верховного суда отклонила жалобу партии на снятие с выборов. Добровольные взносы бизнеса в российский бюджет достигли рекордных 384 миллиардов рублей. Значительную часть из этой суммы, по данным СМИ, могли составить пожертвования крупных российских бизнесменов государству. Идею таких добровольных взносов обсуждали на встрече Владимира Путина и представителей бизнеса весной этого года. Больше новостей.

0: Мир Суприм от платежной системы МИР. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: МИР. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
3: Джаггар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 774 тысяч рублей.
2: С учетом выгоды по программе, специальное предложение и трейдинг.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на campgeta.t2.ru.
8: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек Крок энд Дилли 6 штук за 19 рублей.
9: Акция действует до 19 августа 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
10: В ленте.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
14: Милый, собираем чемоданы.
15: Мы же только разобрали.
14: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
16: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
2: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
17: Дэнс лето
18: на рекорде.

0: Слушаем ваши голосовые сообщения. Тема сегодня «Какое вы насекомое?» Этим утром вот начнем с Big Duck Club. Такой ник у нашего слушателя.
1: Доброе утро всем слушателям, доброе утро, ведущие. А я, наверное, как та стрекоза, которая целое лето все пропела, а оно уже и прошло. За окном дождик, но это не повод не вставать с кровати и не заниматься своими нужными, насущными делами.
0: Вот так вот.
2: Так, а где же тогда муравьишка, который спасет ее?
0: Проговорил в кулак, а потом решил в конце такой, о, вот он, мой настоящий голос.
3: Мне кажется, в конце он просто оправдал свой никнейм.
0: Возможно. Мадам Рики.
4: Приветики. В этот дождливый серый день отвратительной августовской погоды я буду ярким, пушистым, классным дружбаном шмелем. Водки мне сегодня буду. Шмели классные.
2: Дружбан-шмель. Мы думали, единственное насекомое, которое нам дружелюбный сосед, это паук. А нет, вот он, шмель.
3: Все прикольно, мы можем вместе встретиться с саранча и шмелиха.
0: Вообще, отдохнете просто. Найдите богомолиху еще. Александр.
5: Доброе утро, вы каперы. Доброе утро, страна. Я вот такой сегодня насекомое. Я муха ЦЦ. Я полетела. Поехали.
2: И не докопаться же, все четенько.
0: Не докопаться, все четко сказал, ну поехали.
6: Вейкаперы. На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Бро. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
4: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбург. Тракт 158Б возле РКБ.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
6: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
7: Готов к скорости и драйву. Врывайся в Digital-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. УО ЕК Промоушен. Город Казань. Ограйн 120-160-00-56-261.
1: Реклама в Казани. 554-20.

0: Там один россиянин бросил универ ради World of Warcraft. Игра такая замечательная, все ее знаем. И к 27 годам стал миллионером вообще. Все началось еще в 17 лет. За две ночи в игре он заработал столько же, сколько за месяц в Макдональдсе, в котором он тогда еще работал. И понял, что хочет заниматься этим всерьез. Ну, говорит, ребят, реально. Отец был настолько против, что грозил отправить сына в рехаб. Говорит, ты поедешь, ты сумасшедший какой-то. Ну, 17-й год. Представляете, какой там был. Но парень его переубедил вместе с партнерами. Он запустил маркетплейс игровых услуг, и к 27 годам он стал долларовым миллионером. Да, там есть такая штука прокачка аккаунтов, добывать какие-то редкие вещи и так далее. Все это выпадает в игре. Ну, один из немногих, кто ушел в игру и такой говорит, у меня получится, и у него
1: и
0: получилось.
1: И преуспел.
0: Да, рад за него.
2: Красавчик.
0: Вообще молодец на самом деле.
1: Вот что значит важно выбрать по жизни то, чем нравится заниматься, и топить.
0: Но это один успешный случай. Мы знаем...
1: На 100 неуспешных.
0: Знаем, сколько не сработало. Да, многие хотели уйти в World of Warcraft. Я хотел, и все это было, конечно, интересно. Но вот парень молодец, долларовый миллионер, ничего себе. Но, кстати, давайте вот это и обсудим. Ради кого или чего вы бы бросили все, что у вас есть? Вот,
2: вот.
0: Парень бросил все, ушел в World of Warcraft. Даже против бати пошел в один момент.
2: Так,
0: все. И я...
2: Почти в рехабе оказался.
0: Да-да-да, ну, угрожали. Вообще.
2: Ну, сейчас он может купить себе рехаб.
0: Ну, мне бы 3 миллиона долларов и вертолет. И я бы прямо сейчас уже туда, куда хочу.
2: Туда, куда хочешь.
0: Сама фраза классная,
1: конечно. Ну, а вы бы ради чего, ради кого бросили бы все?
0: Только что же сказали.
2: Ради карьеры, наверное.
0: Карьеры. Какой? Карьеры. Какая должность тебе нужна?
2: Я бы в кино хотел. Ну, сценарист.
0: Ты такой, вы что?
2: Нет, стоп.
1: Человек, который все время кричит и не хочет мне помогать с самопробами.
2: Ну, как бы это.
1: Ну, я хочу в кино.
2: Ну, я же там сказал. Ну, ребят, ну вы что, не слушайте? Я же сказал, сценаристом. Сниматься не мое. Ну, вы увидели меня. Кого я там буду играть? Камень.
0: Не, ну если бы ты писал Колобка второго, я бы тебя хейтил. Тут же извини.
2: Я сказал в кино, а не в порочащие сказки видео.
0: Да. Я в твоих кино еще другое представление.
1: А в каком жанре ты бы хотел быть?
2: Любой. Мне кажется, что я бы хотел освоить все. Если бы это была какая-то вот карьера, связанная с творчеством, сказали, вот смотри, вот тебе крутая карьера, куча денег, но ты должен уехать отсюда навсегда.
1: Куда?
2: И я... Неважно куда.
0: В деревню.
2: И меня бы... Не, в деревню нет. Хочу в мегаполисе.
0: Короче, ради мечты получается.
2: Конечно.
0: Круто, круто. А, у тебя есть такое?
1: Мне надо подумать.
0: Подумай, друзья, вы пока пишите, ради кого или чего вы бы бросили все, что у вас есть. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
3: Вейкаперы на Рекорде. Новый трек на Рекорде. Клуди, Проспа и Тристан Хенри.

0: Реклама. Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Вейкаперы.
3: На Рекорде.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И 8 утра в Питере по московскому времени. В этом часе играем «Не забывайте». Обсуждаем, ради кого или чего вы бы бросили все на свете. Ребят, смотрите, у нас голосовалка же есть, да? Там есть вариант какого-то актера, актрисы, ну, в общем, популярной личности. И пока, что радует, 0% проголосовавших за этот вариант. Все как раз-таки за другую жизнь, за деньги, за свой дом, руководящую должность и мечту. А мечта-то какая, расскажите?
3: А вот смотри, я тут тоже стала копаться. Ну, вообще, ради мечты многие люди способны на многое, да? Но я стала копаться в причинах, почему люди бросают все и, например, что-то меняют в своей жизни. Очень частой причиной является выгорание. Это вот насколько нужно выгореть, например, в своей рутине, да? Насколько должна надоесть, например, там, работа или близкое окружение, что люди, например, бросают все и уезжают, не знаю, в ретриты, в путешествия на год, на два куда-то, чтобы просто сменить вообще все.
4: Ради то есть
3: выгорание одна из частых причин именно. Либо поиск себя, не нашли себя в этой жизни, и поэтому меняют все, чтобы найти себя.
4: Уголовное преследование, опять же.
2: Очень-очень важная причина. Она, по-моему, перебьет выгорание и все остальное.
4: Да.
3: Может быть, кто-то страсть, понимаешь, кем-то движет страсть, любовь. И вот ради человека они бросают все, переезжают в другую страну, либо в другой город. Это же тоже может быть причиной.
2: Да причина-то не суть. Важен сам предмет обсуждения. Ради чего вот конкретно? Сколько вам нужно, чтобы заплатили? Какой должен быть ваш дом, вот если у нас есть такой вариант, то тогда ради этого можно бросить все, что имеется.
4: Просто любой может сказать, ради любви. Ради любви к чему? Может, ты любишь именно итальянскую пиццу, ради этого готов все бросить.
2: Поехал в Италию, да.
3: Вот сейчас ты рассказал про свои приоритеты.
4: Не, вкусная еда, давайте так, вкусная еда может стать приоритетом. Ты говоришь, мне надоело жить вот здесь, вот, ну, допустим, питаться вот этим. Я хочу среднеземноморскую кухню. И уехал туда.
2: Я хочу крутую молочку, я в Беларусь.
4: Все,
2: я буду
4: вот
2: там.
4: Вот так вот.
2: Хочу вкусное птичье молоко, еду туда.
4: И пюрешку так, чтобы прям...
3: Почему ты говоришь вкусную молочку, а я вспоминаю про Меган Фокс?
2: Тоже вкусная молочка. Она на втором месте у меня после птичьего молока из Беларуси.
4: А там не силиконовая.
2: А разница? Главное, что молочка.
4: Главное, чтобы мягко было.
2: Реально.
4: Согласен.
2: Главное, чтобы суфлешка вот эта вот.
4: Не называй ее суфлешкой.
2: Ладно, я больше не буду. Ради кого или чего вы бы бросили все, что у вас есть, пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
3: Телеграм-канал Радио Рекорд.
4: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
1: На Рекорде.

0: Вейкаперы. А мы играем скоро, поэтому чат мобильного приложения Рекорда открывайте, пишите слово «игра», если хотите оказаться в прямом эфире, обсуждаем. А мы, чтобы ради кого или чего вы бы бросили все. Такая у нас история. Я, знаете, что подумал? У нас же сейчас концерт впереди скоро, да? Того Кенни Великого-то, которого, да, ну, некоторые считают. И многие же готовы действительно пойти на все, чтобы попасть на этот концерт. Там 160 бачей только за випку, и люди вообще
1: так
0: как-то...
1: Так уже только випка осталась.
0: Деньги откуда-то у всех появляются, как спросишь, денег ни у кого нет, никто за обед скидываться не хочет, а здесь на Кенни мы все идем, значит. На кого идем? Кстати, мало кто знает, но в октябре еще концерт Геннадия Ветрова. Почему на него не идем? Называется проветривание. Почему? Интересно.
1: Как логично!
0: Как будто бы... Почему мы забыли этого легендарного человека?
1: Ну, Никит, на самом деле люди просто соскучились по таким масштабным шоу. Я думаю, что поэтому все хотят. Даже у меня, если честно, было такое желание, но, если честно, я не фанатка его, и вообще песен не совсем знаю.
2: Геннадий Ветров!
1: Ты сейчас хочешь просто помочь это... человеку с продажами?
0: У него все в порядке.
1: Там уже солдаут?
0: Я вас уверяю, туда не попасть. Проще на Веста этого попасть, чем на Геннадия Ветрова.
2: Я все время тоже, знаете, как человек, который относился к юмору, к определенной игре, думал, вот этот Геннадий Ветров и все, ну они же, ну что это за, ну как, ну не смешно же, не интересно. А у них всегда полный зал.
0: А потом не, где-то них... в голове голос, да, вот это?
2: Да.
0: Блядь, вы не слазили, и вот собрались.
2: Это он считает деньги, понимаете, просто откладывает себе. Геннадий...
0: А у него же хитяра есть. Даже я знаю, плечи, ноги, руки, пуп укрепляет. Хула-хуп. Это хитяра.
2: Это
1: Геннадий. Даже клип есть.
2: Так, стоп, подождите, а почему нам еще не капает за то, что мы уже несколько раз произнесли его фамилию, имя?
0: Нам и не должно, он легенда.
1: Пригласите нас на концерт хотя бы.
2: Ну, представляете, он такой, всем привет, всем привет. Runaway. И запел песни Kanye West.
0: Стоит на шаре, значит, да. На луне. Ему нужно что-то другое, круглое. И поет свои песни.
3: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Мира от Сибирского тракта до улицы Парковой. Также по Пушкину от Нариманова до Профсоюзной. И по Тукаю от площади Вахитова до Сайдашева. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли».
7: На Тихорецкой, 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
3: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
8: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
9: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
10: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-3924-4741, 16+.
11: Папа, еще круг!
12: А я на боулинг.
13: Мам, я в игровые автоматы.
14: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
15: Ну что там?
16: Усталость и сонливость.
15: Да-да, совсем сонливый.
16: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
15: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
17: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
18: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайте.
19: Регистрируйтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
20: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
21: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
22: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую. Паста.
23: Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
24: Реклама Нефеда, ООО «Каргоби», ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на freshanta.ru и в салонах 16+.
25: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500-54-20.

танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Через 10 минут играем, вот сейчас точно. Игра «Присылайте в чат мобильного приложения Рекорда». Мы обсуждаем, ради кого или чего вы бы бросили все, что у вас есть. Кстати, посмотрел билеты на проветривание вообще, как бы, ну, фу, вы за 160 тысяч, я не знаю, сколько друзей с собой возьмете.
1: За 160 тысяч можно стоять рядом с ним, иногда подсказывать текст.
0: Подпевать, да. Может быть, что-то авторское.
1: Скажи, Олег.
0: Олег. Давайте по комментариям. Вот бросил бы все ради гражданства Швеции. Анду пишет, или Норвегии. Сидел бы на социале, лосося ловил, отдыхал и подрывал экономику потенциального врага изнутри. Ну зачем ты рассказал? Теперь мы тебя не отправим. Ну, исправь сообщение просто.
1: Теперь его и не возьмут.
0: Возможно.
2: Так, была возможность не пойти в армию, но ради интереса бросил гулянки, друзей, работу на 2 года. И мой интерес оправдал надежды. Я вообще все это получил как раз там. Плюс закалку, новые перспективы, становление личности. Вот, но ради семьи не остался на контракте.
1: Красавчик.
0: Светлана пишет, бросила бы все ради домика на лазурном берегу моря, где всегда тепло, рыболовного судна, ходила бы в море, ловила рыбу и морепродукты, за домом маленький виноградник для виноделия, и пусть весь мир подождет, всем добра.
1: Ну, красиво.
0: Ну да.
2: Виталий, деньги и только деньги, единственное, ради чего я бы бросил все и уехал даже в деревню.
0: А все упирается в это, на самом деле. Мы в этой теме всегда придем к деньгам. Да?
2: Нет.
0: Ну, хорошо, какой другой вариант?
2: Ну, есть у людей мечты, не знаю, как-то... Мне кажется, что вот как раз очень часто люди могут бросить деньги, все, вот они достигли всего, а потом берут и уезжают в деревню сидеть, дышать энергией солнца.
0: Те, кто достигли всего, нас не слушают, мне кажется.
1: А потом...
0: Они просто слушают что-то свое.
1: А потом, когда в деревне жрать уже нечего, семена покупать надо, они все идут за деньгами.
0: Да, Юля бросила бы все, если бы была возможность улететь на другую планету, более развитую цивилизацию. Кстати, интересно, космос.
1: Ради инопланетян.
0: Прилетают инопланетяне к нам и говорят, так. Вот нам, полетели, вот тебе они говорят, погнали к нам, у нас, как ты, человеков нет.
1: Аня такая...
2: Ну ты что, дурачок? Ну почему я должна тебе поверить?
1: Инопланетяне говорят, полетели с нами на Марс. Она говорит, я домой не вернусь. Сказала Аня.
0: Сами
1: мне
0: оно не надо.
2: Просто меня в этой формулировке удивило, что есть какие-то более развитые цивилизации. Вы прям уверены, да?
1: Слушайте, но это же давно известная теория. Теория, опять же, о том, что, по сути, Земля — это эксперимент вышестоящих какого-то разума.
2: Слетаешь, проверишь.
1: Я бы, честно, если была возможность, то есть не стареть и улететь куда-то в экспедицию, я бы полетел. Честное слово, освоил бы новую планету, там, познакомился бы с инопланетянами.
0: Поэтому Рекорд, если вещает на соседнюю галактику, и нас слышит, честно, перевод через свой, то почему бы нет? Мы бы слетали.
2: Поэтому, если как-нибудь Стас не выйдет, значит, он там.
1: Да, возможно, я нахамлю сейчас инопланетянам, но...
2: Нет, это признание в любви.
0: Отлично. Кого или чего вы бы бросили все, что у вас есть, мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Москва может рассматривать Великобританию как прямого участника конфликта на Украине из-за ударов британских БПЛА по территории России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, участие британских ракетных войск в атаках на Россию дает Москве право считать Лондон страной конфликта со всеми вытекающими последствиями. Канье Уэст может встретиться с Владимиром Путиным во время своего визита в Россию, заявили в Госдуме. По словам зампреда комитета по международным делам, такая встреча вполне возможна. Все зависит от того, удастся ли совместить рабочие графики президента и американского рэпера. Демократы в Конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Дональда Трампа после его угроз разбомбить Оман. Сенаторы намерены внести резолюцию, которая запретит президенту проводить военные действия против этой страны. По их словам, демократы рассчитывают заручиться поддержкой республиканцев, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупай.

0: белых. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу Глобал. Украина 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: Топ-5 покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: А мода C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: А мода C7. Собрать взгляды.
3: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
2: А выбрать нужно только одну?
3: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня!
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020.
9: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек Крок энд Дилли 6 штук за 19 рублей.
10: Акция действует до 19 августа 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
11: В ленте!
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
14: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
15: Дэнс лето!
16: На рекорде!
15: Лето!

0: секунданты.
1: С Серегой мы сегодня играем. Сереж, привет.
2: Привет, ребят.
3: Доброе утро. Из какого ты города, Сереж?
2: Я из Красноярска, из Сибири.
3: Красно.
2: Мы здесь далеко не утро.
1: Ага, мы здесь обсуждаем, ради кого или чего бросили бы все. У тебя есть что-то подобное сказать нам на эту тему?
2: Ради чего?
1: Ага.
2: Блин, ради счастливого будущего.
1: Ну, неплохо. Звучит уже хорошо. Звучит как тост. Хорошо бы в пятницу звучало. Было бы прекрасно вообще. У нас игра «Секунданты». Мы отправим тебя в какую-то ситуацию и дадим букву для этой ситуации. И тебе на эту букву нужно будет назвать 5 предметов. Но эти предметы должны подходить под эту ситуацию. Правила тебе понятны?
2: Да, да.
1: Круто. Куда отправляем?
3: Мне кажется, нужно осуществить мечту Стаса. Отправим мы Сергея на другую планету.
1: Другая планета. Отлично. А, а буква?
4: Буква будет «С».
1: С. Сережа.
3: Сереж.
1: Сережа С. Другая планета. Минута начинается прямо сейчас. Давай накидывай.
2: Так, возьму с собой скафандр по-любому.
4: О, отлично.
2: Возьму сапоги, потому что непонятно, какая там будет поверхность.
4: Так.
2: Так, возьму смартфон. Да.
4: Есть.
3: Вдруг сеть будет.
2: Так, семечек пощелкать обязательно.
4: Вообще отлично.
3: Обязательно.
2: И. Блин.
4: Да что угодно.
2: Сухпай, вот, чтобы не попасть.
4: О, отлично.
1: Но 5 предметов было. У вас есть вопросы к чему-нибудь?
4: У меня одна претензия.
3: Какая?
4: Значит, дали тебе семена, чтобы ты засадил их на планете, а ты их пощелкал.
2: Да, именно так.
4: Самое главное, уверенно же говорит. Красавчик.
1: Сереж, мы тебя поздравляем, приз твой, ты победил, все честно. Привет, передавай кому хочешь.
2: Спасибо, ребят, передаю привет. Я сейчас вообще ситуация такая, я таксую за рулем с клиентом, мне максимально было неудобно, поэтому передаю привет всем родным, близким, и будьте бдительны, внимательны, осторожны за рулем.
1: Круто. На тот, кто едет сейчас с Сережей, поставь ему 5 звезд, он все-таки победил. Сделаем хороший день парню. А вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у вейкаперов.
0: Секунданты у вейкаперов.

0: 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021-2011-2. 0+.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
7: 21 августа. Пляж «Локомотив». Призма Бич Клаб и Геометрия. Представляют одну из самых ярких вечеринок электронной музыки уходящего лета. Атмосфера. Главные герои вечера. No Hopes. Город Москва. Royal Beat. Санкт-Петербург. А также Tech Insight. Dubster. Edward. Доктор. И Maydell. Увидимся в атмосфере. 18+.
8: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился.
12: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Продолжаем обсуждать, ради кого или чего вы бы бросили все на свете. Да, если бы вам предложили. Фантазируем.
1: Ради безопасности семьи готовы все бросить и уехать в Горно-Алтайск. Уже ищу дом там.
2: О, там очень классно. Я там был.
0: Что делал?
2: Ну, у меня там родственники.
0: До сих пор?
2: Да, тетя живет.
0: Может, съездим как-нибудь?
2: Дорого туда ехать, но можем.
0: У тебя же родственники. Или они нас не примут?
1: Дорого лететь, да, или
2: тут,
1: ехать?
2: Да тут я бы не хотел воспринимать.
0: А, поссорился.
2: Я же не очень гостеприимный человек.
0: Я понял. Олеся ради тогда еще парня бросила работу, друзей, переехала к нему в другой город. Друзей, к сожалению, растеряла, зато живем теперь с мужем и детьми в своей квартире. Купили домик в деревне, плюс работа отличная. Ну, Олеся выиграла джекпот в этой жизни.
2: А вот вопрос, домик в деревне, какой именно продукт вы взяли? Молоко там, сметану?
1: Бросил бы все, чтобы приобрести суперспособность моментальной регенерации.
0: Суперспособность. Почему у нас нет такого варианта в голосовании?
2: Ну, мы пошли в реализм. Что суперспособность? Это же да.
0: Но я бы бросил.
2: Это же и бессмертие получается.
1: А ты какую хочешь суперспособность?
0: Когда кто-то врет, появляюсь я и говорю: врешь. Ну причем матом говорю. Вот это врет.
1: Так.
0: Вот такая суперспособность я бы хотел.
2: А ты в курсе, что ты бы, ну, постоянно бы куда-то перемещался?
1: Просто наказатель был бы, и все.
0: Просто, да, вот врет человек.
2: А может быть, чувствовать вранье? То есть, типа, знать, когда человек...
0: Да это и так понятно.
1: А есть же клевый сериал по поводу вранья, как Покерфейс. Там как раз такая суперспособность есть у девчонки. Она чувствует, когда врет.
0: А в этом фильме был трек от Леди Гаги?
1: Не помню, а что, это связано?
0: Ну, покерфейс,
2: покерфейс. Было бы прикольно.
0: Прикольно было бы, на самом деле. Ради свободы бросил работу 6 лет назад Евгений. Бывает туговато, но я свободен зато. Молодец, Жень, что выбрал свободу. Так, я бы лучше курить бросил. Павук написал, пока никак, бросай, плохая привычка. Бросила бы все, если бы была возможность улететь, опять же, в другую галактику, вообще люди пишут. Ну, космические путешествия у нас в топе сегодня, это точно.
1: А бросил все пагубные привычки, чтобы стать примером для подражания сыну.
2: О, отлично, ради будущего детей.
0: Ради кого или чего вы бы бросили все, что у вас есть, все, что угодно придумываем и пишем в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Вы каперы. На рекорде.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: 9 утра у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени.
3: Друзья, в этом часе у нас что будет? What the факты?
2: Да, новости. Очень важные. Ученые из Гарвардской школы медицины обнаружили связь между выходом альбомов популярных исполнителей и увеличением количества ДТП на дорогах в США. Пока только. Да, ученые изучили количество прослушивания альбомов нескольких популярных артистов, сопоставили их со сводками смертельных и не только ДТП на дорогах в США и пришли к выводу, что в дни выхода новых работ американских, например, поп-певиц Тейлор Свифт, канадского рэпера Дрейка и исполнителей рэпа из США, типа Кендрика Ламара, Кэнни Уэста, того же самого, а также британского певца и актера Гарри Стайлса, водители чаще отвлекались на громкую музыку и попадали в аварии. То есть у этого есть прямая связь. Громче музычка, ничего не видим, не слышим, летим.
3: Мне всегда казалось наоборот, что если люди поют в машине, то это, знаешь, активное у тебя бодрое тело, и ты, наоборот, собран за рулем. Это же не мешает смотреть вперед и рулить.
2: Но ты уже не слышишь машину, если громко играет музыка. А это же тоже
3: в
2: важная
3: этом
2: история.
3: Плане, да.
2: Восприятие, в принципе, у тебя нацелено тогда на музыку, на подпевание, вот это, на кайфушки, которые там танцы устраиваются. И, слушайте, ну, статистика, как мне кажется, достаточно правдива, когда играют на любимый трек, начинаешь там как-то уже переваривать его.
4: Отвлекаешься на переключение
3: да,
4: музыки.
3: Давайте делать выходной. Да. Когда выходит какой-то клевый трек, значит, выходной, все не едут просто за рулем, и все, и не будет ДТП.
4: Да, хорошо. Вызовешь-то так скорую. Они такие, о, не, мы слушаем трек.
2: Давай-ка там капельницу сама себе поставишь. Да. Мы тебе с деком отправим. Да хоть курьером.
4: Да хоть закашляйся. Если не вбит, то мы не поедем.
1: Твои каперы на Рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Может быть, про тельняшку?
2: Нет. Ну, ты же хотел про орангутанов.
3: Давай.
2: Так, во-первых, откуда решила я растут ноги у названия? Оранг значит человек, утан значит лес. Человек леса. И вообще такие, конечно, интересные животные. У них так много общего вместе с нами. Например, интересный факт, что эти животные не любят плавать, почти не умеют этого делать. Чтобы перейти ручей, они часто используют палки как мосты или зонтики. Они ленятся убирать старую постель, и поэтому каждую ночь им проще построить новое мягкое гнездо на дереве из веток и листьев. То есть вот это не лень, а убираться лень.
3: Это еще они одеяло в пододельник не вставляли, там вообще жесть.
1: Прожигают жизнь как могут просто.
3: Я подумал, а собрание, когда много орангутангов, это же оранвутан-клан?
1: Если бандами.
3: Да, и они такие.
2: Орангутан по кличке Фу Манчу из зоопарка умел открывать сложные замки с помощью кусочка проволоки, которую прятал во рту.
1: Ого, я думал, с ним другое смешное видео было.
3: Ну, вообще, это разве не название горы?
2: Они, кстати, реально очень любят решать задачи. То есть вот не поесть и как-то там пообщаться. Им кинешь задачу, они начинают ее решать.
3: Идешь туда, задачил, что-то идешь. Она такая, Олег, смотри. Короче, первоначальный взнос делает 3,5 миллиона. Потом вот эту, ну, в общем, ипотеку закроем за 5 лет. Давай.
2: А во время ливня они срывают большой лист лопуха и надевают его на голову, как шляпу или зонт. Вы, наверное, видели, да?
3: Да.
2: И еще они боятся щекотки, так же, как и люди. То есть у многих видов птиц и животных они щекотки по-другому реагируют, а они реагируют, как мы, и могут засмеяться.
3: И втащить.
2: Почему втащить-то? Ты втаскиваешь кому-нибудь?
3: Я однажды, я говорю, никогда не надо мне щекотки. Я однажды так дернулся, что случайно локтем зарядил.
1: Девочки?
3: Нет, слава богу, нет. Нет.
2: А еще руки...
3: Не признаюсь.
2: Руки орангутанов могут быть длиннее вашего роста. Представляешь?
3: Да что ж ты за дрянь такая? Решаешь вопросики длинные.
1: Мы очень похожи, конечно, с ними. Можно официально называть вторую половинку орангутаны.
2: Конечно.
1: Не должно быть обидно вообще.
2: Это как зайка, мишка, котик.
1: Орангутаны.
3: Че, пойдем порешаем что?
1: Орангутаним, да.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по Мамадышскому тракту от Интернациональной до проспекта Победы. Также по улице Мира от Тополевой до Сибирского тракта. И по Тукай от площади Вахитова до Сайдашева. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
7: Брехня.
6: Серега, покажи.
7: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день.
8: Центр металлокровли. Город Казань.
9: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: Рекорд. Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
10: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
12: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
12: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
14: Реклама нефеда. О, торговли. ОГРН 128-870-026-63-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: А мы продолжаем обсуждать вместе с вами. Ради кого или чего вы бы бросили все, что у вас есть. Такая у нас тема сегодня. Так, ну космос пока в теме, в голосовалке побеждает, кстати, мечта. Мечта и другая жизнь. Вот, два в топе.
1: Константин в 2020 году переехал из Москвы в Петербург по любви. Очень сложно давалось это решение, но тем не менее.
0: По любви часто истории же, кстати, бросают, да. Все ради любви. Круто, когда все получается. А кто-то же вот сейчас слушает нас и такой: да, я тоже когда-то все это сделал.
1: А ты готов ради любви бросить работу?
0: Ради любви бросить работу? Зачем? Это же нелогично.
1: Поменять.
0: Тогда у меня не будет любви.
1: Поменять.
0: Если у меня не будет работы.
1: Поменять работу. Допустим,
0: на
1: тебе
0: какую?
1: Любимый человек говорит: я хочу, чтобы ты, не знаю, занимался чем-нибудь другим.
0: Чем?
1: Ну, какая? Я не знаю.
0: Не, ну, здесь нужны конкретные предложения. Когда чем-то другим, ну, придумаешь.
2: А ты такой, знаешь,
1: например,
2: я не люблю тебя.
1: Не нравится ему сфера твоей работы.
0: А
1: ты,
0: почему?
1: Например, в горнодобывающей промышленности.
2: Так.
1: А тебе человечек говорит: а мне не нравится твоя отрасль, она у меня связана с плохими воспоминаниями. А поменяй на какую-нибудь другую промышленность.
0: Ну, это сугубо твои проблемы тогда. Меня все устраивает, вот и все. Зачем? Это же, если ну, работа все приносит
2: тогда,
0: неудовольствие.
2: Стоп, тогда получается наоборот. Ты бросаешь все, что у тебя было, то есть любимого человека.
1: Да,
2: ради работы.
1: Ради работы. Вот,
0: все, я люблю горную промышленность. Мы там с мужиками на шахте, кирками. Сидим, потом отдыхаем.
1: Вот Дмитрий пишет: ради жены бросил бы Скарлетт Йоханссон. Или наоборот.
2: И сейчас где-то одна Скарлетт Йоханссон грустнула.
1: А представляешь, игра такая встает: Скарлетт Йоханссон, жена, ты посерединке. И они тебя манят каждая в свою сторону. Вот что тогда делать?
2: Я бы, конечно, бы пошел жене навстречу, отдал бы ей что-нибудь из того, что у нас было.
1: Развернулся и пошел к Скарлетт.
0: Дал бы денег на обратную дорогу, да? Доберешься, напиши: Скарлетт, куда едем?
2: Да кого? Дал бы ей совет, как жить одной.
0: Но попросил бы контакты у Скарлетт, кстати, для жены кого-то, с кем бы она хотела пообщаться. Можно было бы так еще сделать.
2: Зачем? Чтобы снова ее видеть?
1: Попросил бы Скарлетт познакомить жену с каким-нибудь клевым пацаном. Да?
0: То же самое, да.
2: Попросил
0: да.
2: бы Скарлетт больше не приезжать сюда и не привозить меня.
0: Попросил за роль бы в «Мстителях». Вот, кстати, Стас, я знаю, многое отдал.
2: Ради роли в «Мстителях» либо в «Звездных войнах», да я бы, не знаю, я бы пошел на актерские курсы.
0: Но, смотри, какой там самый не очень супергерой в «Марвеле»?
2: В «Марвеле»?
0: Есть какой-нибудь человек, человек-мозоль, есть?
2: Есть человек-дверь.
0: Человек-дверь, что он делает?
2: Он просто появляются двери, которые он может открывать и куда-то переходить.
0: В любое пространство.
2: Хотя нет, он даже, наверное... Нет, там есть какие-то... Человек-вентилятор есть какой-то.
0: Так, у нас тоже воздуханы есть, это нормальная история.
2: Ну, не, бесполезных можно найти, там прям реально есть.
0: Бесполезного бы сыграл в Марвеле эпизод, но тебе сказали бы: Стас, брось сейчас.
2: Да, ты да, должен... да, конечно.
1: Там секунда, Стас, там секунда, ты появляешься, тебя сразу убивают.
2: Не, ну стоп, ну это не прикольно. Хотя бы пару слов. Давайте так, там есть человек, который с луком идет на инопланетян.
0: Но у него очень много эфирного времени.
2: Да, но он как бы красавчик.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В российских школах число уроков в день не должно превышать 7, определили в Минпросвещение. Для первоклассников нагрузка будет еще меньше. В сентябре и октябре не более 3 уроков, в ноябре и декабре 4. Со 2 по 4 класс допускается до 5 занятий в день, с 5 по 6 до 6, а с 7 класса максимум 7 уроков. Каждый пятый россиянин считает, что для комфортной жизни ему достаточно зарабатывать 50-70 тысяч рублей в месяц. Такие результаты показал опрос аналитиков. Еще 18% респондентов назвали комфортным доход от 30 до 50 тысяч рублей, а 16% от 90 тысяч и выше. Для большинства комфортная жизнь – это не только возможность покрывать базовые расходы, но и деньги на отдых, развитие здоровья и крупные покупки. В российские кинотеатры могут завести Человека-паука в виде экранной копии низкого качества. Профильные СМИ пишут, что изображение может быть мыльным и с искаженной цветопередачей. Такую копию якобы можно отличить по зеленоватому оттенку картинки. Официального подтверждения информации пока нет. Премьера фильма в российских кинотеатрах ожидается 20 августа. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на accountogeta.t2.ru.
10: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять.

0: Plus.
1: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек Крок энд Дилли 6 штук за 19 рублей.
4: Акция действует до 19 августа 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
5: В ленте.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Дэнс лето.
13: На рекорд.

0: На какие-то бронзодавные макароны. Вы в курсе?
1: Такие?
0: Реально вам говорю, сейчас это тренд. Только что зарождается. Бронзодавленные макароны, так они называются. Их делают через бронзовые формы, поэтому поверхность получается шероховатой. И лучше цепляют соусы. Сейчас все ищут эти бронзодавные макароны.
2: Я стала представлять, что они цвета бронзы.
0: Не-не, они как обычные, просто шероховатые. Говорят, соус ну просто идеально ложится. Я сейчас вот готов много отдать за то, чтобы попробовать эти макароны.
1: Бронзодавные. Кто-то взял какую-то поломанную эту макаронодавку. Она из бронзы, так повезло. Я открыл новый рецепт.
2: Но не знаю, я больше хочу попробовать огромную шавуху.
0: Огромную шавуху на Комендантском, да, которую будете в Петербурге, попробуйте. На что ты готова ради нее? Вот по-честному.
2: Ну, точно уж не бросить все ради еды. Мне кажется, это вообще сюр ради еды бросать все.
0: Ну, а если аллергия, подожди, на все остальное? И ты можешь есть только папайя.
1: Папайя вот этого, который шпинат любил.
0: Только папайя. И едешь туда, где только папайя есть. И все, и отдыхаешь там.
2: Вейкапер, я после 20 лет работы и жизни в Москве вернулся на родину ради своей любимой девушки. И работа мне по душе, так что сейчас у меня. Я купил жилье, я счастлив.
0: Ну, мы рады, у кого все получается. Действительно, это действительно крутая вещь, когда вот раз все и вышло. Ну, это замечательный план на жизнь, который сработал. Джекпот. Ради должности завхоза в женском монастыре Александр бросил бы все, что у него есть.
1: Слушай, но присутствие там еще же ничего не гарантирует.
0: Реально, просто бы ходил и смотрел.
1: Они тебя закнокают задачами, ты еще захочешь оттуда выехать.
0: Должность завхоз.
2: Раз тем пошла про космос, бросил бы все, чтобы попасть в черную дыру. Возможно, это портал в другую вселенную. А еще бросил бы все ради того, чтобы увидеть своими глазами другие формы жизни и на других планетах.
1: Слушай, у нас есть одна улица была в Питере. Ну, улица осталась, бары оттуда исчезли. Вот там ты можешь разных существ был посмотреть.
0: Так закрыли.
1: Да.
0: Больше там фантастические твари не обитают.
1: Да, потому что нам этот космический зоопарк больше не нужен.
0: Вот Анна задается вопросом, а что это все? Если родных и близких, то вообще никогда и нет. Видите, есть условия, ради которых вообще ни на что не пойдешь.
1: Ну, я вот думаю, ну, отказываться от родных, ну, сюда не входит. Ты все равно с ним продолжаешь общаться.
2: А что тогда бросать все?
1: Работа, жилье, возможно, жена.
0: Не, если мы говорим про все, то все. В Марвеле тебе сниматься Человеком-дверь точно с такой же историей.
1: Я тогда не буду.
0: Не будешь? Марвел. Фильм только про тебя давай. Если так.
2: Нет,
0: так
2: ты ему сейчас эпизод увеличил до главной роли,
1: да,
2: я не поняла.
1: Мне просто интересно. Ей все равно кого главное. За что? Он же даже слава. А кастинг? Я пройду.
2: Вот смотри, я бы бросил все ради любимой, с которой разошлись. Кристина, Марко, я тебя люблю. Вот смотри, человек идет на крайние меры и готов бросить все. Кристина, услышь.
1: Теперь главное, чтобы она была готова бросить все, чтобы вернуться.
0: Если у нее что-то есть после того, как она от него ушла.
1: Да.
3: На рекорде.

0: 9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Тебе понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Рекорд. Дэнс-радио. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция Спортивная-2». ООО «СЗ-станция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция «Имплант ОС». Стем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Еще совсем немного обсудим, ради кого или чего вы бы бросили все, что у вас есть, и подведем итог голосования.
1: Ален пишет, я отдала бы многое, лишь бы с улиц городов навсегда убрали самокаты.
0: Нет, Александр скинул картинку смешную, там лоза на плоской земле, как этот...
1: Да-да-да.
0: Очень смешная картинка. Я бы посмотрел этот концерт, ну не все бы отдал, конечно, ну чуть-чуть там.
1: А представляешь, реально декорация останется.
0: Мне кажется, лоза не залезет на эту землю и скажет, вы что?
1: Заползет.
0: Вы что? Демоны. Так, поехали дальше. Честер пишет, бросил бы все ради вот просто другой жизни. Возможно, переезд там. Но мне нечего бросать. Замкнутый круг получается, говорит. Нечего бросать, ничего не происходит.
2: Слушайте, ну, нечего бросать, это когда ты вот так вот рассуждаешь. А как только встает выбор, сразу находится, что бросать.
0: Возможно.
1: А если бы инопланетяне прилетели бы и позвали изучать Вселенную, тогда да, бросил бы все и улетел.
0: Ну вот многие бы согласились, реально. Ну почему бы нет, да? Иван голосовой прислал.
3: Перестал заниматься спортом ради прекрасного пивного животика.
0: Бросил все, да? Бросил красивое тело. Бросил ради вот этого.
2: Ну, а может быть, вот это для него красивое тело.
0: А может быть, да, у каждого
2: он
0: свои.
2: Он такой, говорит, я хочу форму шара.
0: Так, давайте подведем итог голосования, ради кого или чего вы бросили все, что у вас есть. На первом месте у нас мечты. Конечно же, многие не поделились ей, видимо, настолько она тайная, 45%. На втором месте это другой жизни, 41%. И на третьем месте вариант это своего личного дома. Вот такие топ-3.
4: Вейкаперы на рекорде.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
6: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix. Со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
7: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Вейкаперы на рекорде.

0: Вейкаперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Все верно, мужчина сказал, и 10:00 в Петербурге по московскому времени.
3: В этом часе будем играть в популярити среди друг друга. Вы нам будете помогать. А еще обязательно любовный гороскоп не пропускайте и горячие новости.
2: А там китайцы массово превращают своих начальников в виртуальных питомцев через нейросеть. Так работяги снимают стресс. Объясняю, новая фича вышла. Сейчас ты на свой компьютер прописываешь некоторый код, да, либо скачиваешь программу напрямую, и у тебя в компьютере установлен искусственный интеллект. То есть он не взаимодействует никак, по сути. С интернетом можно отключить эту историю и создать своего виртуального питомца. Котиков все в основном создают. Они там лазят по экрану, помогают, что-то подсказывают. Как та скрепка самая в Windows была, которая первая. Виртуальный помощник. В общем, теперь это искусственный интеллект. И такое можно поставить на свой компьютер. Вещь удобная. Но, когда появилась возможность создавать своих персонажей, все начали делать своих руководителей. И якобы там их всячески шпунять.
3: Что-то мне подсказывает, что это не только котики.
2: Ну, конечно, свои руководители. Можешь делать кого хочешь. Да, то есть, пожалуйста.
3: Любой перечень животных, да?
2: Не только животных. Персонажей.
3: А предмет?
4: В цветок можешь превратить.
2: Предмет? Ну, сгенерировать, по идее, можно заморочиться.
3: Ну, просто это давнишний психологический прием, который мне рассказывали, что если, грубо говоря, на тебя начальник кричит, ты представляешь его в оболочке воздушного огурца. И тогда так. До тебя это не долетает. Как будто бы.
2: То есть задача...
3: Поэтому я и спросила, что можно ли делать других животных и предметы.
2: Да, по идее, можно. Интересно...
4: Озадачила, да, таким образом?
2: Интересно твое умозаключение. То есть, получается, задача все равно будет не выполнена. На тебя накричали же не просто так. А ты представляешь, просто с тобой разговаривает огурец.
3: А это как... чтобы не реагировать на крик.
2: Не реагировать на крик, ага.
3: В основном же конфликты возникают из-за того, что идет цепная реакция на конфликт, ну, как, в момент.
2: Чтобы не конфликтовать, да. Просто, да? Но информацию все равно воспринимаем, я правильно, да, понимаю?
4: И начальник такой, что ты стоишь, лыбишься? Так, все, в отпуск, за свой счет.
2: А начальник тебя представляет в виде кого-то там такого?
4: Мне кажется, что...
3: Помидора и вы салат.
4: Слушай, мне кажется, что начальники есть такие, которые приходят, они изначально идут с этой целью, они просто заходят в офис и сразу нас всех представляют. Конечно.
2: Прикольно, у тебя есть своя контора, куда ты приходишь поорать.
4: Мы для них эти, знаешь, голуби, которых ты подкармливаешь у парка. Мы никуда не улетим. Даже если улетели, мы обязательно вернемся. Мы хотим есть.
2: Как ты нас всех сейчас принизил просто.
4: Ну, я образно.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Сражение, которое происходит каждую среду между Аней и Стасом, а вы им помогаете в чате мобильного приложения рекорда, поэтому открывайте прямо сейчас. Какой-то опрос был произведен, и так. На него давали 6 вариантов ответа. И эти ответы собрали, и они самые популярные, расставлены с 1 по 6 место. Вам нужно их выбить, конечно, не забывайте, что люди отвечали, а не ученые, искусственный интеллект и так далее. Итак, вопрос. Куда можно сходить в деревне после 10 часов вечера?
2: В ДК на танцы.
1: На танцы.
3: Там на дискотеку, скорее всего.
1: Ну, да, давай, в клуб. Там клуб, так. Да. Подходит. Это самый популярный вариант, кстати, в клуб после 10 часов вечера.
3: На сеновал.
1: Хорош. Это 5-й по популярности ответ. Ноздря в ноздрю идете.
2: К соседу за самогоном.
1: Ну, нет, конечно, какой. Ты что, мы не гоним.
3: Что еще, после чего
2: идем? Ну, это же деревня.
1: Мы не гоним. Кто тебе скажет?
2: А, на речку.
1: На речку можно, конечно. Вот речка,
3: еще
1: да.
3: Бы по очереди. Ну ладно, куда? В баню.
1: В баню.
3: Помыться.
1: Есть. Это самый непопулярный вариант почему-то, но в баню. 2-2 у вас, ребятки,
2: просто
1: давайте.
2: Баня днем обычно.
1: У вас осталось 2 варианта всего, которые осталось выбить.
2: В огород.
1: Нет.
3: Домой.
1: Вообще логично.
2: На рыбалку.
1: Так, нет. Еще куда?
2: На улицу.
1: Деревня с чем связывается в первую очередь?
3: Посмотрите, в огород.
1: Может быть, в чате вам дали ответ.
2: Я говорила огород. А может Корода быть, нет. Коров попасти?
1: Почти.
3: На поле.
2: На пастбище.
1: Нет, конечно. Это, вот пастбище только связано с человеком.
3: Пастбище с человеком? На собрание, что ли?
1: Да нет, конечно. Ну,
2: пастбище.
1: Ну да. Такая комната есть, она особенная обычно в деревне.
3: Туалет,
2: чердак.
1: Да.
3: Чердак. Теперь мы понимаем, кто это там оставил.
1: Итак, куда можно сходить в деревне после 10 часов вечера? Топ ответов. В клуб, в туалет, домой, на речку, на сеновал и в баню. Вот так все решили.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
4: Dance Radio. Засада на первый танцевальный. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Мира от Парковой до Сибирского тракта. Также по Мира от Парковой до Тополевой. И по Мамадышскому тракту от Клубной до Проспекта Победы. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
7: Стоит недорого, блестит, переливается.
6: Центр металлокровли. Казань.
8: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
9: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
10: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-329-44-741, 16+.
11: Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
12: «Максидом». Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
13: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608, 12+.
14: Ищите уютное место для дня рождения?
15: Или теплых семейных встреч?
14: Семейное кафе «Тренди».
15: Вкусно, уютно для всех.
16: Семья всегда будет в тренде.
14: Тренди.рф.
17: Бронь столов 225-44-33.
18: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
19: Где участок выбрать?
10: Какой фундамент?
19: Какой кирпич?
10: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
6: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Живые каперы. Любовный гороскоп.
1: На 19 августа и прямо сейчас.
2: Овны, сегодня лучше позаботиться не о внешней привлекательности, а об удобстве своего наряда.
3: Тельцы, сегодня вам захочется свежих ощущений, ибо старые начали приедаться, и ваш любимый человек поддержит вас в этом начинании.
1: Близнецы, сегодня вам будет очень грустно без вашего любимого человека.
2: Раки, женщины, конфигурация планет и звезд сегодня не обещают ничего особенного. Для вас это самый обычный день.
3: Львы, безжалостно выкидывайте все старое, рвите застоявшиеся отношения и готовьтесь к новой яркой жизни.
1: Девы, сегодня вам достаточно будет просто находиться вместе.
2: Весы, сегодня вам следует дать вашему любимому человеку почувствовать себя взрослым, самостоятельным и независимым от кого бы то ни было.
3: Скорпионы, вы нынче можете узнать нечто важное, но инструкцию по применению данной информации вам никто не даст.
1: Стрельцы, сегодня вас смело можно будет назвать раздражительным человеком, а ваши половинки горестно посочувствуют.
2: Козероги, в этот день вам стоит задуматься о том, чтобы поехать со своим любимым человеком вместе в чужедальние-дальние страны.
3: Водолей, в этот день слово «люблю» приобретет для вас какое-то особое, почти мистическое значение.
1: Семейным рыбам сегодня противопоказано заниматься рутинными домашними делами. Любите друг друга, друзья!
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: РЖД планирует в течение 3 лет внедрить биометрию на всех ключевых направлениях. Сейчас сервис работает только на начальных станциях некоторых маршрутов, но его собираются распространить и на промежуточные. В компании рассчитывают, что за 3 года воспользоваться биометрией смогут все пассажиры. В России содержание в СИЗО могут заменить поручительством уважаемых граждан. С таким предложением выступила член Совета по правам человека при президенте России. По ее словам, обращение в Верховный суд уже подготовлено. Поручителями, например, смогут стать ученые, актеры или другие граждане с хорошей репутацией, которые будут отвечать за обвиняемого и следить за его поведением. Жителям Тайваня выплатят по 10 тысяч местных долларов, около 314 долларов США, на фоне стремительного роста экономики благодаря буму искусственного интеллекта. Президент страны назвал выплаты дивидендами от ИИ и заявил, что они позволят разделить выгоду от экономического роста не только с технологическими компаниями, но и с обычными семьями. В первом полугодии ВВП Тайваня вырос на 14%, это лучший показатель за последние 50 лет. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
11: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер.
13: Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
14: По Инстамарт-сервис город Москва. Украин 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
16: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
17: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что ж на горячем?
2: Новая фобия. Надев спортивный шлем, школьник почти час проходил с ядовитой змеей на голове.
1: Прикольно.
2: Она реально, он собирался на тренировку, в общем, она заползла, я так понимаю, что между подкладкой и самим шлемом, то есть она там была.
1: Австралия?
2: США.
1: Угу. Как?
2: В общем, он только через час почувствовал какое-то шевеление, и очень долго эту змею потом оттуда доставали. Но по факту, реально, шлем, это же на улице история, да, он висит такой на мотоцикле. В общем, теперь нужно осматривать.
3: Слушайте, пацана. Ну, может быть, это его суперсила была. Может быть, он ехал где-нибудь, она ему направо.

0: Или он такой чук и выстрелил змеей из головы.
1: У меня есть очень горячая новость. На 82 года была одна женщина, и есть на самом деле, фермерша из Кентукки, США. Она отказалась от 2,5 миллиардов рублей.
0: Чего?
1: Которые и компания предложила ей за строительство дата-центра на ее земле. Фирма была готова платить в 10 раз выше рыночной. Внимание, что она говорит. Мы владеем этой землей почти 200 лет. Деньги не заменят нам родную землю, воду и воздух. Даже если этим огромными деньгами я бы предпочла сидеть в своем кресле и пить любимые кофе, объяснила отказ своей женщине. Я вам сразу скажу, если когда-то мне предложат подобное, и я буду отказываться, дайте мне палкой по башке, пожалуйста. Вот сразу, просто, любой, кто это слышит, подходит, Никитос!
2: Бау! Ты просто сейчас рассказывал, как начало какого-то сериала.
1: Это капец, представляете?
2: Битва за землю.
1: Это 26 миллионов долларов. Просто отдай на строительство дата-центра. Тебе 82 года. Тебе там, ну, от силы лет 5, там, да? Как бы потусоваться на все деньги. Почему?
0: А почему ты говоришь, как человек, который предложил ей застройку? Тебе от силы лет 5.
2: Может, у тебя там в возрасте связано, не знаю, там, с воспоминаниями. У него это родовое гнездо, где выросло 25 поколений.
0: Не, самое главное, она говорит, типа, эта земля принадлежит моим детям и моим внукам. Они говорят, продавай! Она говорит, я оставлю наследство. Продай уже, бабка!
1: Я думаю, припиши на меня хоть часть, я продам за 10 миллионов что-нибудь.
0: Он такой говорит, слушайте, подождите немножко, не убирайте экскаваторы, дайте мне 2 часа и вон ту кирку.
1: И крота. Вейкаперы. На рекорде.

0: 101,9. Для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
8: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
9: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
7: И зайки зубки проверим.
10: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. УО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
12: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
15: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
16: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствуют. Онлайн-каталог проверен, рекомендую. Паста.
17: Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
18: Реклама не ждет. ООО «Каргоби», ОГРН 128-70-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на freshanta.ru в салонах 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Ребята, завтра же премьера стартует, мировая. Вы что, забыли, что ли?
1: Какая?
0: Человек-паук.
1: О, наконец-то, отодвигашка вернулся.
0: Да, короче, я посмотрел, если честно. Я ничего не расскажу, спойлеров не будет. Но как будто бы я согласен, что это самая такая необычная и странная часть из всей этой франшизы. Ну, не знаю, меня не впечатлило. Мне интересно, вот, когда вы посмотрите, что скажете на этот счет. Все же смотрели «Всех пауков», да?
1: Да, но я хочу посмотреть, честно.
0: Посмотрите.
1: А стоит в кинотеатре смотреть или можно дождаться, пока дома можно
0: когда
1: будет посмотреть?
0: Дома уже можно, я тебе больше скажу.
1: А, все, хорошо.
0: Да, просто если кто... Я бы вот сейчас, зная, что там будет, я бы в кинотеатр, конечно,
1: не пошел.
0: Я не за хлебобулочные изделия, ни в коем случае говорящие. Но все-таки история очень странно завершилась. Усилась в конце у него.
1: А я начала смотреть «Бухту вдов». Ничего пока не могу сказать, мне интересно. Это, кстати, не про вдов.
0: Эй, вдовы, а где ваши бухты?
1: Мне просто несколько людей советовали этот сериал. А вчера просто, не знаю почему, включилась сериал «Русский холод». И такого количества событий на первую серию. Я вообще в шоке ходила потом час. Не буду тоже спойлерить, он еще не до конца вышел. Ну,
2: потому
1: просто...
2: что в первой серии они ехали на машине, ходили пешком, разговаривали.
1: Подожди, ну ты первое прям угадал, а там еще ряд миллиардов событий. В общем, ну как-то насыщенненько.
0: Ух ты! Мы вышли из бухты вдов.
2: А правда...
1: Это два разных сериала.
2: Подождите, а правда, что будут показывать урезанную и плохую версию пиратскую в кинотеатрах «Человека-паука»?
0: Говорят, что отличается картинка, и она очень жестко, потому что может прийти копия не очень красочно. Вот, есть такой миф. Но, опять же, когда вы сходите завтра, вы нам все расскажете. На выходных там уже все забито, ну, в Питере, по крайней
2: мере. Я завтра не пойду.
1: Ну, это, кстати, можно обломаться, потому что я как-то «Аватара» реально в плохой копии смотрела в кинотеатре.
2: «Легенду про Анга»?
1: Не помню, какую часть. Нет, в общем, это было странно.
0: Или те, которые с животными слепались, синие. Они.
2: Аватар?
0: Вот эти вот.
2: А! Какого аватара ты смотришь?
0: Как китайская головоломка вот эта вот.
2: Аватар. Про что? Про синих больших людей?
1: Да.
2: Вот.
0: А ты про легенду Анги.
2: А я
0: она смотрела, которые слепались.
2: Ну
0: вот.
1: Я про да.
0: Все, давайте. Завтра «Человека-паука», на выходных все слипнемся. Друзья, спасибо вам большое.
2: Ну что, пельмешки?
1: План капкан.
0: За это утро. Завтра с вами услышимся вновь. С вами были вейкаперы Никита Стас и Аня.
1: Хорошего вам дня, классного настроения. Ждем завтра в 7 утра.
2: Всем отличной среды.
0: Пока.
3: Вейкаперы на рекорде.

мобильного приложения Рекорд. Быть может, у вас есть какие-то собственные приметы, которые сработали. Рассказывайте о них, очень интересно почитать. Я вот в этом году подошву медом мазала. Рассказывайте и вы о своих, таких приключениях. Очень интересно, да, будет почитать. Давайте пока расскажу о музыке. В этом часе Эвелин Рокстон, Вертиго. Послушаем работу от Кайга «Take Me Back». Послушаем трек от Филин, Натали Райс «Can't Get You Out Of My Head». Появится Алла Фарман с треком «Body Talk». Откроет Оффенбах этот час с треком «Miles Away» Рекорд Микс. И все это рекорд «Dance Лето».

0: Рекорд. Реклама.
1: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-32-44-741, 16+.
3: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
2: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
11: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.
1: Dance Radio. Новый трек на рекорде. Feel.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп опубликовал изображение Ормузского пролива, назвав его новой территорией США. Американский лидер недавно заявлял, что США контролирует Ормуз. На его слова отвечал представитель КСИР и утверждал, что управляет проливом Иран. Еще четыре страны Евросоюза – Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция – с 1 октября этого года перестанут признавать российские пятилетние загранпаспорта. После вступления новых ограничений в силу таких европейских стран будет 15. Это в том числе Чехия, Эстония, Франция, Германия, Финляндия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Польша и Румыния. Российские школьники получили 2 золотые и 2 серебряные медали на Международной олимпиаде по информатике, которая в этом году прошла в Ташкенте. Трое участников российской сборной на протяжении 3 лет занимались в кружке по олимпиадному программированию, где готовились к профильным соревнованиям. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс и а.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
11: Дэнс лето на рекорде.

0: 101.9. Для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт, 158Б, возле РКБ.
5: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падает.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

В эфире главная танцевальная. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, рассказывайте при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд, как проходила ваша свадьба. Вот листала я тут телеграм-канал Радио Рекорд и нашла интересную новость о том, что свадьба в Москве стоит уже минимум 2 миллиона рублей. Не только интересная, но еще и грустная новость. Организация подорожала на 30%. Рост цен затронул все категории. От аренды ресторана до работы фотографов и покупки нарядов. Ох, да, тяжела судьба наших молодоженов. Я же, в свою очередь, свадьбу провожу, поэтому пока не касаюсь такого. Но рассказывайте вы при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд. Быть может, у вас тоже планируется свадьба, в каком формате она будет проходить, нужен ли ведущий, ну вдруг. Ну и вообще, как проходит подготовка. Все интересно узнать, почитать. А может быть, вовсе пока невесту не нашли. Для этого есть у вас, кстати, рубрика «Знакомство» по субботам на шоу «Рекорд Пати». Присоединяйтесь обязательно, будем с вами знакомиться, общаться. Это все будет совсем скоро. Ну а пока расскажу о музыке в этом часе. Mo Black, Amore. Послушаем работу от Майк Познер и Дэвид Гетта. I went back to Ibiza. Рекорд Ремейк. Также появится Cardfish, Wet Girl.

0: Рекорд. Реклама. Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде. ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608. 12+.
1: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
2: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп пригрозил Оману из-за готовящейся им сделки с Ираном по Армузскому проливу, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. Ранее Трамп выразил недовольство действиями Омана и пригрозил, цитата, «разбомбить султанат, если он встанет на пути урегулирования конфликта между Ираном и США». Все крупные банки уже готовы к массовому запуску цифрового рубля с 1 сентября. Руководитель Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина ранее заявляла, что 1-2 банка могут не успеть полностью подготовиться. В этом случае им могут дать время до конца года для проведения всех работ. Самым сложным предметом в начальной школе признана математика. Она набрала 8 баллов. На втором месте русский язык, наравне с ним иностранный язык. По 6 баллов у предметов информатика и окружающий мир, литературное чтение оценено в 5 баллов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь СТ2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на comtogether.t2.ru.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-02-78.
8: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
11: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
12: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
13: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: Dance для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная, меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗ СМУ-88».
3: Представьте, утром – тренировка в фитнес-зоне. Днем – деловая встреча в коворкинге. Вечером – кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третий очередь – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
6: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури 46.
7: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
10: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс Фрэш — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую. Паста.
12: Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
13: Реклама не ООО «Каргоби», ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании партнеры по рубрике «Надрежда.ру» в салонах 16+.
14: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
15: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
16: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
15: А сыновья ведь с неба не падают.
17: Я ваш сын.
15: Или падают.
18: Никакой ты ему не сын.
19: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
15: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Стартует новый час. В эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Друзья, и вы знаете, что у рекорда совсем скоро день рождения. И отмечать мы его будем рейв-забегом. В эту субботу мы хотим начать этот день вместе с вами. И встречаемся в Петербурге на Крестовском и бежим сразу 5 километров. Чтобы это был не просто забег, мы пригласили диджеев. Они побегут, кстати, с нами. И наверняка вы видели такие забеги в рилсах. Теперь такое будет и в Питере на наш рекордовский. Бежать, кстати, можно будет в любом темпе. Здесь не про секунды и рекорды, а про музыку, движение, летнее утро и классных людей. Поэтому, друзья, если вы тоже спортсмены, присоединяйтесь к нам, а если нет, то тоже присоединяйтесь, потому что здесь важно просто, знаете, такое тусовочное, классное, летнее, танцевальное настроение. Будем рады видеть вас. Давайте переходить к музыке. В этом часе Dan Ma Brothers,

0: шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Афроджек. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Рекорд. Реклама.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
3: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
4: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
5: «Максидом». Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за топливообеспечением регионов, сообщил Кабмин. Также он поручил оперативно ликвидировать дисбалансы, не допускать ценовых скачков и держать на особом контроле розничные цены на АЗС. Внесенный в Госдуму законопроект о замене ЕГЭ на классические выпускные экзамены предлагает переходный период. Он может занять 3-4 года, чтобы выпускники прошлых лет сохранили возможность на поступление. Об этом рассказали депутаты. Шаман опроверг информацию о возможном совместном выступлении с Канье Уэстом. Он подчеркнул, что рэп-культура не является его музыкальным направлением. Ранее сообщалось, что Канье Уэст якобы хотел пригласить российского певца для дуэта на своем концерте в Петербурге, но получил отказ. Позже это опровергли организаторы концерта американского рэпера. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Рекорд. Дэнс-радио. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
4: Категория 18+.
5: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился.
9: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
11: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Пришла сейчас, примчалась в эфир. Вы видели, какая погода сейчас в Петербурге, страшно сказать. Примчалась в эфир, думаю, чем себя порадовать, да? Какой сегодня день, например? Может, ко мне что-то относится? И смотрите, да, что мы имеем. День фронтовой собаки, день космических собак. Ну, вроде как-то не сильно близко. А еще сегодня день бантика. Вот это вот я точно принимаю на свой счет, потому что завтра у нас у Радио Рекорд будет корпоратив, а у меня, раскрываю секрет, между прочим, на платье бантик, и сбоку бантик, как говорится, я сейчас не шучу, в прямом смысле все, вот, дроп наряда с бантиком будет уже завтра, фотки тоже будут. Все, друзья, если среди вас есть еще кто-нибудь, кто может быть со мной солидарен, кто хочет отметить день бантика, пишите об этом, у нас мобильное приложение Радио Рекорд. Макс Тайлер в этом часе, Love Forever, слышим. Еще к нам присоединится Роман Мессер, «Улетай». И, конечно, Тиесто, «Don't Lose Your Head». И непременно Ари Фарвин, «Body Talk». Прямо сейчас Оффенбах, «Miles Away», и все это... Dance, yeah.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, что бы было на вашей радиостанции. Я подумал, на моей, короче, она бы каталась вообще по городу. Она была бы в черном фургончике.
2: Ей не надоело, тебя уже за один черный фургончик же чуть не взяли.
1: У тебя бы что было?
2: У меня?
1: Да, на твоем идеальном радио.
2: Огромные зарплаты. Просто включали музяку, какую хотите. Вот, смотрите, вижу люк. Люк, кто есть? Люк какой-нибудь. Все, поехали, люк в эфире. А следующий трек для двух влюбленных диплодогов.
1: Диплодоги.
2: Меня бы закрыли через месяц. Я бы потом из дурки бы начал вещать.
1: Я думал, тебя через час бы закрыли.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп заблуждается, когда называет Армузский пролив американским. Иран в скором времени это исправит. Об этом заявил замглавы МИД Исламской Республики. Он также отметил, что Трамп правильно в своей публикации назвал залив персидским, хотя раньше он хотел переименовать его в арабский. Власти России работают над устранением проблемы с очередями на АЗС, заявил глава Минэнерго Цивилев. Кроме того, по словам Цивилева, дизельное топливо есть на всех заправках. Сам министр тоже ездит на дизельном автомобиле. Шумиха вокруг возможного приезда Канье Уэста в Россию привела к новым схемам мошенников с билетами, сообщили эксперты. Аферисты предлагают билеты по заниженным ценам и размещают объявления в соцсетях. Эксперты советуют не поддаваться на слишком выгодные предложения и самостоятельно проверять информацию. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Рекорд, реклама. Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
11: Дэнс лето на рекорд.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. «Рекорд Дэнс Радио».
2: Добрый день, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная, меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.

0: В моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
6: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
7: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500. 54-20.

0: Record.
1: Radio. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. У меня есть для вас новость, которая уже облетела все телеграм-каналы, в том числе и канал Радио Рекорд с синей галочкой. Канье Уэст хотел выступить с шаманом, но российский певец отказался, утверждают российские СМИ. Но при этом, конечно же, сам рэпер, сам Канье Уэст, он не в курсе таких планов. Организаторы его концертов заявили, что не получали никаких запросов, никаких предложений. В свою очередь, наш шаман высказался, цитирую: «Я не рос в этой стихии и не владею инструментами рэпа, поэтому как-то совместно выступать, но планов таких абсолютно нет». Друзья, я вот знаете, над чем подумала? А кто мог бы выступить на разогреве у Канье Уэста у нас здесь, в Петербурге? Ваши варианты пишите к нам в телеграм-канал, опять же, Радио Рекорд, либо у нас в мобильном приложении есть чат, туда тоже можно писать. Ну, я не знаю, но я бы, конечно, свою любимую станцию метро Горьковская закинула бы, но не уверена, что каждый среднестатистический слушатель, пришедший на Канье Уэста, к этому готов. Не уверена. В общем, свои варианты пишите. Наш Музырет, например, вчера выдвигал такую точку зрения, говорит, может быть, Айсгергерт. Сегодня наш музрет Николай предложил Токсиса. В общем, вариантов много. Пишите свой, ознакомлюсь непременно. Рафаэл в этом часе. Gotta be cool. Еще Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Обязательно Дали и Ibiza Circo Loco. Конечно, Джон Саммит «Crystallized». Уже сейчас Эйв «Meet Me in the Dark» в эфире. Record.

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
2: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
2: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-300-24-26.
7: 21 августа. Пляж «Локомотив». «Призма Бич Клаб» и «Геометрия» представляют одну из самых ярких вечеринок электронной музыки уходящего лета. «Атмосфера». Главные герои вечера. No Hopes. Город Москва. Royal Beat. Санкт-Петербург. А также Tech Insight. Дабстер. Эдвард. Доктор и Мейдел. Увидимся в атмосфере. 18+.
8: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
4: Категория 18+.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
5: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так, вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
14: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама в Казани. 554 20.

0: Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Как всегда, у меня есть для вас новость. Житель Южной Кореи создал таймлапс своих поездок по городу. Получилось, ну, как написано, по крайней мере, в этой новости, довольно грустно. Но я бы сказала, не грустно, а стандартно. Итак, с помощью Google Maps парень визуализировал все свои перемещения по городу и обнаружил, что в целом, грубо говоря, он живет по маршруту. Дом, работа, дом. Друзья, а кто живет иначе? Ну, удаленщики наверняка, те, кто не ходят ежедневно в офис. Я не вижу вообще в этом никаких проблем. Вот честно. При этом сразу возникает вопрос. Друзья мои, чем бы вы занимались? Куда бы вы ходили, ездили, если бы, ну, не надо было работать, не надо было вот никуда ходить, ездить вот ежедневно ни в какой офис, ни на какой работу. Чем бы вы занимались? Пишите об этом. У нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Все почитаю. В этом чате у нас Фил и Натали Райс. Can't get you out of my head. Еще услышим Mo Black и Ямуре. Также Келвин Харрис и Satisfy. И, конечно, Кунгс и Galaxy. Уже сейчас диджей Гоя, Мичика и все там.
1: Дэнс лето! На рекорде!

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, что бы было на вашей радиостанции. Я подумал, на моей, короче, она бы каталась вообще по городу. Она была бы в черном фургончике.
2: Тебе не надоело, тебя уже за один черный фургончик же чуть не взяли.
1: У тебя бы что было?
2: У меня?
1: Да, на твоем идеальном радио.
2: Огромные зарплаты. Просто включали музяку, какую хотите. Вот, смотрите, вижу люк. Люк, кто есть? Люк какой-нибудь. Все, поехали, люк в эфире. А следующий трек для двух влюбленных диплодогов.
1: Диплодоги.
2: Я бы закрыли через месяц. Я бы потом из дурки бы начал вещать.
1: Я думал, тебя через час бы закрыли.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс Радио.
3: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по Большой Крыловке от Серова до Вахитова, также по проспекту Имашева от Бондаренко до Мусина и по магистральной Турбинной до Кулагина. Всем удачи на дорогах!
4: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
5: Сказала грозная царица.
6: Хочу металлочерепицу.
5: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
7: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Казань.
8: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
9: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
10: «Максидом».
11: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-077-6850-0, 119-021, Москва, улица Тимофун, 11, корпус 2, 0 плюс.
12: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
13: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
12: А сыновья ведь с неба не падают.
14: Я ваш сын.
12: Или падают.
15: Никакой ты ему не сын.
16: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
12: Премьера нового комедийного сериала. «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
17: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
18: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
0: 21 августа пляж «Локомотив», «Призма-Бич-Клаб» и «Геометрия» представляют одну из самых ярких вечеринок электронной музыки уходящего лета. «Атмосфера». Главные герои вечера. No Hopes, «Город Москва», Royal Beat, Санкт-Петербург, а также Tech Inside, Dubster, Эдвард, Доктор и Мейдел. Увидимся в «Атмосфере». 18+.
19: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация Трампа считает, что Оман пошел на слишком большие уступки Ирану на переговорах по Ормузскому проливу, сообщает Associated Press. Вашингтон недоволен договоренностями о совместном контроле за проходом судов и сборе транзитных платежей, считая позицию Омана недостаточно жесткой. Экспорт китайских автомобилей в Россию в июле вырос на 63% и достиг 32,7 тысячи машин. За январь-июль поставки увеличились на 21% до 161,2 тысячи автомобилей. При этом общий экспорт китайских легковушек вырос на 88%, а поставки гибридов и электромобилей на 148%. Матвей Сафонов вошел в десятку лучших вратарей мира по версии ESPN. Издание отметило его игру в финале межконтинентального кубка против Фламенго, где россиянин отразил 4 пенальти подряд. В тройку лучших вошли Давид Рая, Тибо Куртуа и Джан-Луиджи Донарума. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+».
8: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Афроджек. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс Радио.
1: Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
6: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS-35, UNI-S и CS-75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
7: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
11: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
12: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
13: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: радио.
1: Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, россиянки массово едят яблоки с медом. Мне вот нравится тут слово «массово», массовый характер. На яблочный спас – это старинный способ привлечь богатство или любовь. Прямо сегодня берут, вот кунают кусочки яблока в мед, и все, все. Для чего это надо? По традиции нужно макнуть яблоко в мед и произнести заветные слова для денег. Одни слова для жениха, совсем другие – другое заклинание. Считается, что обряд помогает ускорить встречу с суженым, с любимым, ну и, конечно же, привлечь удачу в дом. Друзья, кто пробовал, девчонки, пишите, парни тоже, может, у вас какие-то чудеса случались. Вообще, рассказывайте, в какие верите традиции, что действительно работает, что испробовали на себе. Об этом пишите у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. А в этом часть у нас новинка, это Клуни Good Girl. Девочка, для вас песня. Еще слышим Мадонну и Мартин Гаррикс. Бизар. Конечно, Оливер Хейлтон, трек называется «Эй,

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Петра Витера от проспекта Мирхана до Дементьева. Также по Большой Крыловке от Серова до Вахитова. И по Чернышевского от Нариманова до Профсоюзной. Всем удачи на дорогах.
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: По сютиму веленью, по моему хотенью, хочу для дома кровлю, фасад и забор красивый.
5: И очутился он в центре металлокровли. А там сайдинг, профнастил, черепица и штакетников вереница собственного производства, да за один день.
4: Ну и тюка, молодец.
5: Центр металлокровли, Казань.
6: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
7: Рекорд. Реклама.
8: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.
9: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
10: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-3924-4741, 16+.
11: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
12: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
13: Ищите уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в тренде.
13: Тренди.рф.
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
18: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп пригрозил Оману из-за готовящейся им сделки с Ираном по Армузскому проливу, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. Ранее Трамп выразил недовольство действиями Омана и пригрозил, цитата, «разбомбить султанат, если он встанет на пути урегулирования конфликта между Ираном и США». Все крупные банки уже готовы к массовому запуску цифрового рубля с 1 сентября. Руководитель Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина ранее заявляла, что 1-2 банка могут не успеть полностью подготовиться. В этом случае им могут дать время до конца года для проведения всех работ. Самым сложным предметом в начальной школе признана математика. Она набрала 8 баллов. На втором месте русский язык, наравне с ним иностранный язык. По 6 баллов у предметов информатика и окружающий мир литературное чтение оценено в 5 баллов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. От содействия до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
9: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
16: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
17: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
18: Dance лето
0: на рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Как расшифровывается МУМ?
4: МУМ – мягкий уголок мечты.
3: МУМ – место уюта и мебели.
4: МУМ – мебель удержит мужа дома.
3: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
5: Папа, еще круг!
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
8: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
9: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
10: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «Созаем». Южный парк 4. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
12: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
13: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
14: 21 августа пляж «Локомотив», «Призма Бич Клаб» и «Геометрия» представляют одну из самых ярких вечеринок электронной музыки уходящего лета. «Атмосфера». Главные герои вечера. No Hopes, город Москва, Royal Beat, Санкт-Петербург, а также Tech Inside, Dubster, Эдвард, Доктор и Мейдел. Увидимся в «Атмосфере». 18+.
15: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
16: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
15: А сыновья ведь с неба не падают.
17: Я ваш сын.
15: Или падают.
18: Никакой ты ему не сын.
19: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
15: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
20: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.

0: Топ-5 покупок месяца.
1: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
0: Амода C5. Добавить стиля.
1: JQJ7. Впечатлить друзей.
0: Амода C7. Собрать взгляды.
1: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
0: А выбрать нужно только одну?
1: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
4: Только в ленте.
5: Новый трек на рекорде. Оливер Хелденс, Грайдер and the Young Punks. AEIOU.
4: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет.

0: баста. Мы начинаем.
1: Всем классного вечера, котятки, отличного настроения. Ты слушаешь Радио Рекорд, и это шоу «Хочу и баста» в эфире Адель. И сегодня, конечно же, как всегда, будем целый час общаться. Разыграю подарочки, классные треки для тебя. И, естественно, что-нибудь обсудим, какую-нибудь темку. И, естественно, я хочу, чтобы ты был активным. Ну, а еще сегодня такой день вообще. Оказывается, сегодня яблочный спас. Я думаю, почему мне сегодня все коллеги дарят какие-то там яблоки? Думаю, может быть, какие-то намеки пошли, что пора уже диету-то начинать. Но нет, оказывается, вот такая история. Всех с яблочным спасом. Я думаю, уже пора, кому за 30. Отмечаем, печем что-нибудь вкусненькое с яблоками. Ну и, как сегодня говорила Кристина на рекорде, можно даже загадать желание, и не только желание там. Можно загадать любимого, денежки, да все что угодно. И яблоки все это обязательно исполнят. Будем верить, если так все и работает, то можно яблочный спас отмечать хоть каждый день. Ну что, мы погнали, оставайся с нами.

Ну что, козятки, обещала вам подарок. Ну, в этот прекрасный день, как уж Адели не сделает. Адели обязательно сделает все, ну, почти все. Есть у меня 2 билетика в кино, хочешь забрать, все просто, как обычно. Вообще ничего не надо думать. Хотя нет, обманула, нужно немножко подумать. Но сначала запиши номер телеграма, куда отправлять правильные ответы. 8-939-303-101-9. 8-939-303-101-9. Хочешь отправиться в Киномаг со своей второй половинкой, с другом или с кем угодно, можешь меня пригласить, я, в принципе, не против, прямо сейчас ты должен ответить на один очень важный вопрос. Придется, видимо, немножечко даже загуглить. Итак, назови кличку собаки Марти Макфлая из трилогии «Назад в будущее». Это очень сложный вопрос, если ты не смотрел, но интернет всегда под рукой. Кличка собаки Марти Макфлая из трилогии «Назад в будущее». Такая небольшая подсказка, очень известное имя. Если ты сегодня окажешься первым, билетики я вручаю именно тебе. Мы погнали дальше, желаю тебе успехов!

0: Record. Реклама.
1: Сделайте жизнь и ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимура-Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
3: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
4: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение. Заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
5: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Но самая кинематографичная девочка у нас Ксюша. Ксюша, ёбочка из плюша или нет, или как? В общем, ты поняла уже, да, что в кино отправляешься ты. Последняя цифра номера телефона 2933. Почему говорю? Потому что две Ксюшеньки было. Но первая Ксюша ошиблась, а вот вторая правильно назвала кличку собаки. Ее зовут Эйнштейн. Ну, или звали, я не знаю, сколько лет ты прошел, сколько собаки живут. Я сейчас загуглю. Ксюшенька, я тебе все расскажу за эфиром. Все получше и получше прекрасные эмоции. Естественно, когда будешь сидеть в кино, вспоминай Аделечку и эфир на Радио Рекорд. Потому что мы всегда любим своих слушателей и любим дарить вам что-нибудь классное. Но мы погнали дальше. Оставайся с нами. Совсем скоро будем раскручивать тему часа.

Ну что, котята, давайте обсудим тему часа на рекорде. А вот о чем я думаю. Вот лайки, комментарии каким-то левым девочкам или мальчикам, вот подписки, вот это все. Может ли это повлиять на отношения? Что ты думаешь? Если твой МЧ поставил лайк, значит, это уже какой-то первый шаг к измене? Или, может быть, все это ерунда? Давай вместе порассуждаем, что и как. Если в ленте твоего МЧ фитоняшечки, их очень-очень много и много подписок, будет ли тебя как-то это триггерить? Ну и, мальчики, как у вас дела? Если твоя девушка имеет в друзьях много друзей противоположного пола, то что? Все ли окей? Может ли это как-то рассорить? Или нормальные взрослые пары вообще на это внимание не обращают? В общем, порассуждаем. Пиши 8-939-303-101-9. Буду рада зачитать все твои мыслишки. Может быть, история жизни какая-то есть. Welcome!

0: Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на campageta.t2.ru.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
12: Только в ленте.
13: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
14: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
15: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
16: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
17: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
18: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет.

Ну что, обсуждаем сегодня лайки каким-нибудь девушкам или парням от твоей второй половинки, подписки и кучу друзей противоположного пола в социальных сетях. Ведь часто люди, правда, могут на этом фоне немножко поссориться. Алина пишет, 23 года, рекорд привет. Да это чистой воды измена. Мой бывший был подписан на 100 девушек из нашего города. Я посчитала. Ну, это хорошо. Каждый тыкал лайки, огонечки слал. Я терпела, а потом узнала, что он им еще и в директ что-то там написывает. Какая классная фотка, ты такая красивая. В общем, естественно, мы разошлись. Это было очень больно. Зачем мне такой мужчина, который интересуется другими женщинами? Вот такой, я прям не знаю. Мне хочется вас обнять, Алиночка. Ну, особенно то, что в директ писал. Ну, как бы так. Вот ерунда это все, мелочи жизни, пишет Дима. Ну, видимо, если он поставил лайки, да? А если девушка, не знаю, Дима, что вы имели в виду? Ну, поподробнее. Далее от Марии прилетело сообщение. Если это знакомые дамы, которых я лично знаю с работы, то окей. А если это куча фитоняшек левых, то кое-что чик-чик. Ух ты, Мария, я считаю, что ваш мужчина обязательно должен был сейчас это все услышать и все там почистить, где что нужно, на всякий случай. Но я думаю, что с такой шикарной девушкой там уже все чисто. Три друга. Брат, одноклассник и вы. Что ж, давайте дальше обсуждать. Считается ли это каким-то проявлением неуважения, если твоя вторая половинка шустрит не на сайтах знакомств, а именно в социальных сетях, ставит лайки и какие-то комментарии. Вот моя подруга недавно тоже рассталась со своим молодым человеком, потому что увидела в социальной сети рекомендация прилетела, как ее МЧ написал: «Ты королева моих грез». Ну, тут вообще как можно было не отреагировать? Конечно, а он еще сказал: «Это ты виновата». Нормальная такая позиция. Что ж, 8-939-300-301-9, наш ТГ, ты слушаешь шоу «Хочу и баста». Радио Рекорд с тобой, Адель.

0: Record Dance Radio.
1: Погода на первом танцевальном. Сейчас в центре Казани плюс 23. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, в городе будет пасмурно. Возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 21 градуса. Ветер северо-западный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы — жилой комплекс «Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗСМУ-88».
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на СМУ-88.ру.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства — первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди — четвертый квартал 2026 года. Третья очередь — четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
0: Рекорд. Реклама.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
6: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
9: Где участок выбрать?
10: Какой фундамент?
9: Какой кирпич?
10: Сколько это вообще стоит?
11: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
12: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
13: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
14: 21 августа пляж «Локомотив», «Призма Бич Клаб» и «Геометрия» представляют одну из самых ярких вечеринок электронной музыки уходящего лета. «Атмосфера». Главные герои вечера: No Hopes, город Москва, Royal Beat, Санкт-Петербург, а также Tech Insight, Dubster, Эдвард, Доктор и Мейдел. Увидимся в «Атмосфере». 18+.
15: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
16: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
17: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
18: Город Казань. Улица Родина, 1. Телефон 204-44-20.
19: Реклама нефета. ООО «Каргоби». ОГРН 128-870-026-50-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru и в салонах. 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Ну что, обсуждали сегодня с тобой, является ли лайк или подписка на противоположный пол измены или, может быть, предвестником измены? Вообще, может ли это быть неприятно или что-то еще? В общем, сообщения прилетели. Написал нам Артур. Привет, Адель. Я считаю, что если девушке неприятно, то ты отпишись и не позорься. Мне вообще несложно убрать из подписок каких-то незнакомых женщин, если это бережет нервы моей любимой. Зачем провоцировать скандалы из-за каких-то незнакомых людей? Артур, я, по-моему, только что сейчас влюбилась первый раз в жизни. Аккуратнее, я уже номер ваш записываю себе в телефон. Шикарное мнение, я поддерживаю. Если можно избежать конфликта, надо это сделать. А вот... Денис, которому 34 года, зачем-то он это тоже подписал, сообщает, что если девушка залезет в его телефон, начнет контролировать его социальные сети, то пока-пока, у меня личная жизнь, и мне нужно свое пространство. Вот и такое бывает. Ребят, ну, под занавес программы давайте так. Самое главное – любить друг друга, будьте верными и не обманывайте ни свою вторую половинку, ни себя. Всем любовь, с тобой была Адель, чао!

0: Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: УГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. У нас лютый дождь за окном, у нас в Петербурге, по крайней мере, не знаю, как у вас. Надеюсь, погода получше. Так, друзья, сегодня у нас, оказывается, Всемирный день фотографии. По такому случаю я сгнула свой телефон, поглядела последнюю фотку, и у вас тоже спрошу, какое последнее фото сделали, что у вас там в галерее хранится, из финального рассказывайте. Ну, я бы сказала, конечно, можно присылать у нас, знаете, где, в комментариях у нас, в комментариях под чем? Под последней темой у нас в телеграм-канале Радио Рекорд, что касается меня, у меня там скрин приложения для монтажа. Ну, конечно же, с моим котом это понимают все. Что у вас рассказывайте тоже. Рафаэл, в этом часе Gotta Be Cool. Еще впереди Holy Flame и Тану.

0: также Yearbooks Graceland. Уже сейчас диджей Гойя Мичико в эфире.
1: Дэнс лето! На рекорде. Лето!

0: «Тенденс лето» в мобильном приложении «Рекорда». Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд.
1: Дэнс Радио. Засада на первый танцевальный. Расскажу о пробках в нашем городе. В данный момент Яндекс.Карты оценивают трафик в 3 балла. Затруднения коснулись улицы Чернышевского от Кремлевской до Московской. 7 минут постоишь здесь, а вот 15 минут поплетешься на Кулгали от Фучка до улицы Овражной. И затор на Декабристов от Гагарина до улицы Чистопольской. Я тебе желаю классного вечера, отличного настроения и только зеленых светофоров.
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: И Гитлер Кызлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар, заезжай, центр.

0: Продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом.
5: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп заблуждается, когда называет Армузский пролив американским. Иран в скором времени это исправит. Об этом заявил замглавы МИД Исламской Республики. Он также отметил, что Трамп правильно в своей публикации назвал залив персидским, хотя раньше он хотел переименовать его в арабский. Власти России работают над устранением проблемы с очередями на АЗС, заявил глава Минэнерго Цивилев. Кроме того, по словам Цивилева, дизельное топливо есть на всех заправках. Сам министр тоже ездит на дизельном автомобиле. Шумиха вокруг возможного приезда Канье Уэста в Россию привела к новым схемам мошенников с билетами, сообщили эксперты. Аферисты предлагают билеты по заниженным ценам и размещают объявления в соцсетях. Эксперты советуют не поддаваться на слишком выгодные предложения и самостоятельно проверять информацию. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.би. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
11: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
12: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
13: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru. 12+.
14: Милый, собираем чемоданы.
15: Мы же только разобрали.
14: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
16: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
17: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
18: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
19: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Канье Уэст мечтает встретиться с Владимиром Путиным. Пока сложно сказать, с кем именно рэпер встретится в России. Однако встреча с Путиным остается его давней мечтой.
2: Ну вот. А вы боялись, значит, концерт не отменят.
3: Надоели уже со своим Канье Уэстом. Юрий Лоза уже сказал, что его никто не знает.
2: Кого, Лозу?
3: Нет, Канье Уэста.
2: А, конечно.
3: Лозу знают все.
2: Нет, разумеется, просто я не очень понимаю, откуда он знает Канье Уэста?
3: Вы сказали, знаете Канье Уэста? Он говорит, я не знаю, и никто не знает. Такая логика простая, да?
2: А Канье Уэст, он же знает Лозу, да?
3: Да, обычно большие концерты помогают разогрев, да, из местной группы. Никакого разогрева у Канье Уэста не будет. Канье Уэст говорит, я хочу на разогрев Лозу. Он говорит, Лоза не пойдет, тогда мне разогрева не надо.
2: А Лоза не пойдет, потому что он не знает.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
6: Категория 18+.
7: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
13: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. Уграйн 120-160-00-56-261.
14: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500. 54-20.

0: Хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, и стало быть, все как всегда для тебя, дорогой ты наш, мы обсуждаем новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, один из самых больших публичных циников всех времен, тот самый Колян Макиавелли, как-то в своей книжице под названием «Государь» писал: «Люди всегда злы, пока их не принудит к добру необходимость». Сегодня эта бабушкиная мудрость совершенно не актуальна, сегодня нас к добру, ко злу, да и, впрочем, ко всему остальному принуждает не необходимость, а медиа. Сегодня добром и злом внутри нас управляют СМИ. Но лично нам здесь плевать, добрые вы или злые. Мы, как крупица этого самого СМИ, хотим здесь только одного. Чтобы вы не были слишком мрачными, здесь, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Артемий Лебедев заявил, что в России на зарплату 60 тысяч рублей можно спокойно жить, тратя всего 30 тысяч в месяц. Дизайнер посоветовал питаться дошираками, сосисками и тушенкой, а также ходить в столовые при техникумах, где, по его словам, можно поесть за 2 копейки. Остальные деньги, считает Лебедев, нужно откладывать.
2: Это правильно. Да, и вот, собственно, так Артемий Лебедев, откладывая, так он и накопил на свою прическу полумалвины, а также на дом в Москве и дворец в Санкт-Петербурге. На прическе ж сэкономил.
1: Ну да, и как бы вот, видимо, очень хорошо экономит, рекламируя один из ведущих банков, являясь его лицом, как бы там.
2: А, это, да, конечно. А, нет, ну, банки это он зарабатывает. А это приход. А вот как он сохраняет деньги, вот в том числе и на прическе, потому что прическа, ну, смотрите, она же совершенно недорогая у него. Она, там требуется что? Тут только там синяя гуашь, да, с акрилом, ацетон и вагонка. Там все. А это реально очень дешево. Вот так и скопил. И, кстати, вот если бы все мы вот делали себе вот такие синюшные прически, может, у всех была бы такая недвижимость и счета в банке. Может быть, все бы мы рекламировали.
1: Ну, нам с вами...
2: Ну, а что за прическа? Это что такое вообще?
1: Ну, такая вообще... Не
2: сколько так... стоит она у вас?
1: Да вообще нисколько не стоит.
2: Мне а, так... вы тоже экономите?
1: Да.
2: Ну, то есть вы еще больше. У вас она даже да? не синяя. А вот если была бы синяя, значит, не поели бы лишний раз, может быть. Да, экономить нужно, конечно. Разумеется, посоветовал питаться, что там, дошираками, сосиской, тушенкой, а также ходить в столовые при техникумах.
1: Именно техникум, это важно это.
2: Да, это очень конкретный, очень клевый лайфхак. А если еще к помойкам при техникуме, так вообще бесплатно. А в тюрьме, там еще и аренда жилья, так сказать, можно на ней сэкономить. А что это за... столовки при техникуме.
1: Ну, это странная история. Видимо, какое-то воспоминание светлое Артемия Лебедева из детства, как бы, да, вот такое, ну, приятное, где он, как бы, еще будучи бедным студентом, забежал.
2: А кто вам сказал?
1: В 90-е в столовую.
2: Это вот, понимаете, вы, не умеющие распоряжаться деньгами, а я думаю, что он это делает и прямо сейчас. Он забыл уже про эти столовки. Он, возможно, он сам завтракает в столовках при техникуме.
1: Ранч у него там.
2: И, возможно, вот эту свою прическу, синьку, это ему тоже там сделали студенты техникума.
1: Да, в технику белокрасочных материалов. Ну, Катя, знаете, у меня есть такое подозрение, вообще даже не подозрение, я уверенный, что в техникум постороннего не пустят. Сейчас же в всех учебных заведениях рамки, охранники, как бы.
2: Это вас не пустят. А Артемия Лебедева, да еще и с такой прям прической. Тем более, смотрите, кстати, это все очень просто, сделать такую же прическу. Ведь не обязательно же, ну, прям вот реально делать ее из волос. Смотрите, там же было сказано, что Лебедев посоветовал питаться дошираками. И вот в этот момент меня вот как осенило, извините, как раз про прическу. Я наконец-то, возможно, понял даже рецепт его прически. Ведь его прическа — это крашеный в синий цвет доширак. То есть покрасил, налепил на голову. Вот что значит дизайн.
1: То есть вы думаете, что секрет магии Лебедева, его успешности именно только в прическе, да? То есть, как бы,
2: а в чем уже... еще? А что в чем еще? Расскажите. Что, да, дизайн? Только не видите, мне, я видел его дизайн.
1: Ну, в принципе, он же зарабатывает на нем.
2: А это вопрос не в другом. Это уже другие таланты.
1: Ну, тут смотрите.
2: Ну, окей, нет, конечно, в прическе. Ну, послушайте, ну а в чем еще? У вас есть какой-то другой
1: ответ? Одного из у библейских героев там эта сила в волосах была, да, пока их не отстригли, как бы, да?
2: Да, конечно.
1: Ну, нет, план, конечно, хороший. Как все, что как бы, исходит от Артемия Лебедева, то, что он говорит ртом, как бы, это все как бы, хорошо, это все полезно, это действительно реальный лайфхак. Но у меня есть как бы поправочки некоторые. Смотрите, как у человека, чья зарплата ближе к 60 тысячам, чем у Артемия Лебедева. Я так, я уверен в этом. Хотя, конечно, не 60 тысяч, но как бы ближе.
2: Ну, я думаю, что в этом смысле вы больше эксперт в 60 тысячах, чем он.
1: Питаться дошираками, сосисками и тушенкой. Тушенка стоит, то есть, очень много сейчас. Это дорогая вещь, это элитная, как бы, это деликатес. Дошираки, ну, дошираком он, видимо, назвал, как бы, ну, именно нарицательное, всю линейку этой лапши быстрого приготовления, а не конкретный бренд. Они сейчас тоже там, ну там, ну да, есть какие-то там, может быть, там по 60 рублей, но есть и по 300, по 400. Поэтому этот план не работает. Нужно какие-то другие способы изыскать, как бы, пропитание. Там, ну вот сейчас сезон яблок. Воровать яблоки, например. В садах яблоневых. Воровать с прилавков арбузы, как бы там, да, уносить там, да, вот как-то собирать грибы там.
2: Странный вы
1: человек. Замутить с поварихой из техникума, чтобы вот, она еду носила.
2: А зачем? А при чем здесь? А он нигде не говорил, что покупать тушенку и доширак. А если тушенку и доширак стырить из столовой при техникуме?
1: Ну, возможно, да.
2: Он не сказал про покупать. Поэтому способов много, интересных и разных. И у нас вопрос к вам. Вот, смотрите, вот Артемий Лебедев поднял очень актуальный вопрос. С какой суммой комфорта, да, как он сказал?
1: Спокойно
2: жить. Ведь это действительно важный для всех нас вопрос. Вот вам спокойно с одной, да, вам,
1: ну, кстати, с какой спокойно. Если бы у меня было 60 тысяч, я бы жил бы нервничая.
2: Да, немножко, да, чуть-чуть, да.
1: Тремор такой,
2: да. Я бы, да. Ну, вот, так вот, вопрос к вам. К вам, вы самые, что ни на есть, эксперты в этом вопросе, потому что вы как-то живете на какие-то суммы. С какой суммы, как вы думаете, реально спокойно жить? Вот начиная от какой суммы и почему это именно такая сумма? Ваше обоснованное
1: что
2: рассуждение.
1: Что такое вообще спокойно жить, как бы, да?
2: Спокойно жить, это более непонятно. И важно еще для меня, а с какой суммы уже неспокойно? Вот начинается вот это вот, да?
1: Ну да, это вот все, суета это вот. Да, вот. И Лебедев предложил свой сценарий, как экономить, как бы, пол зарплаты, то есть 30 тысяч, 60. А как вот ты, вот, как у тебя какие-то есть тоже какие-то твои рецепты, твои лайфхаки, как вот сэкономить на еде, может быть, на чем-то еще там, да, вот какие-то вот, ну, такие жизненные, реальные. Пиши, мы это все обсудим.
0: Крем-хруст

0: Хруст-шоу.
1: Канье Уэст может получить не менее 20 миллионов долларов за 2 концерта в Петербурге. Это примерно 1,7 миллиарда рублей. По словам продюсера Иосифа Пригожина, гонорар рэпера составляет примерно 10 миллионов долларов за одно выступление. Но точно не меньше этой суммы.
2: Я что-то не понял. А Иосиф Пригожин, он что, назначен главным по подсчитыванию денег Канье Уэста?
3: Ну а кому доверите такое дело?
2: Нет, конечно нет. В смысле, уважаемый. Нет, конечно нет. Но почему именно он? Он же вроде не бухгалтер. Он, насколько я помню, продюсер Валерий. Или что, или все деньги Валерий он уже подсчитал, да, как бы?
3: Ну да.
2: Подождите, мне недостаточно, потому что, хорошо, деньги Валерий, допустим, он подсчитал. Допустим, хорошо, ладно, он подсчитал также деньги Григория Лепса, подсчитал деньги, там, Игоря Наджиева, ну, тут быстро подсчитал, там, косарь, два, там, и все. Подсчитал, там, не знаю, бабки Надежды Бабкиной. А теперь что, он взялся продюсировать деньги Канье Уэста? Почему он?
3: Ну, слушайте, человек взял на себя ответственность, понимаете? Все промолчали, язык в одно место засунули, да? А он не побоялся и встал во главе.
2: Да, всех, кстати.
3: Кто хотел посчитать.
2: А почему вот вы побоялись?
3: Вот я как-то же там мялся, там, как бы, знаете, там что-то такое.
2: А теперь уже после него, первым всегда трудно после него сказать, что 20 миллионов.
3: И он как бы уточнил, то есть давил авторитетом своим, то есть заслуженным авторитетом. Он сказал, получит 10 миллионов долларов, ну точно не меньше. Кого спросили? А точно не меньше? Он такой, точно не меньше. Я зуб даю там, да, вот.
2: Но мне, кстати, вот все-таки мне интересно, вот, ну почему тогда только он, почему только Канье Уэста почитал? Почему он не сообщает нам, сколько Валерия заработала в Череповце? Не, ну как лично? А гонорар Аркадия Укупника, это не по его части, что ли?
3: Я думаю, про Укупника не знает. Там такая мутная история. Укупник так умеет скрываться.
2: В России с этим проще, чем к Канье Уэсту. Ну, хорошо. Окей, ладно. Ну, почему опять же? Ну, почему он-то? Почему Иосиф Пригожин? У него что, я не знаю. У него как у единственного продюсера есть счеты? Или калькулятор хороший? Максим называется. Знаете, такой есть хороший?
3: Нет, не знаю. Вообще.
2: Я знаю. Почему? И причем, смотрите.
3: Должен быть калькулятор Иосиф у него.
2: Теперь уже Уэст. И он не просто подсчитал. Смотрите, да? Он не просто там посчитал, что 20 миллионов долларов у него гонорар. Но он еще и в рубли нам услужливо перевел.
3: Ну, чтобы мы не парились.
2: 1,7 миллиарда. Это же тоже он посчитал. А за эту работу ему отдельное спасибо. А то бы нам всем пришлось с этим пересчетом очень долго возиться.
3: Денег не дадим, но спасибо.
2: Нет, конечно, да. Но знаете, и значит, в чем история? Гонорар рэпера, говорит нам Пригожин, составляет примерно 10 миллионов долларов за одно выступление. Но в России Уэст получит 20 миллионов. Это вот, я так понимаю, что денег у нас так-то вообще нет. Но на американского рэпера деньги есть всегда, да?
3: Ну, на хорошее дело и 10 лямов не жалко, а то и 20.
2: 20, конечно, да.
0: Крем-хруст-шоу.

0: еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Афроджек. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Рекорд. Реклама.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
3: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
4: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
5: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
12: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Зумерам все сложнее найти первую работу. Работодатели хотят видеть в новичках почти готовых специалистов. От джунов требуют несколько лет опыта, сильные софт-скиллы, самостоятельность, стратегическое мышление и иногда даже лидерские качества. Хотя обычно такие навыки появляются уже после нескольких лет работы. Ситуацию называют инфляцией опыта. Еще несколько лет назад LinkedIn обнаружил, что в 35% вакансий начального уровня требовали минимум 3 года опыта. А теперь простые задачи, с которых раньше начинали карьеру, все чаще забирает ИИ.
2: Чего? Зумерам все сложнее найти первую работу? Так а в чем проблема? Так пусть тогда сразу ищет вторую. Раз с первой проблема, пусть сразу устраивается на вторую. Что, нельзя сказать, что вот это уже моя вторая
3: работа? А то их еще вторая. Третья, пятая,
2: да, лучше пятая.
3: Десятая, да.
2: И что-то было сказано, от джунов требуют несколько лет опыта и сильные софт-скиллы. Слушайте, вообще, я вот что вам скажу. Мы действительно, вот зумерам не повезло, они действительно живут в очень непростое время. Потому что в наши времена, если бы кто-то такое услышал, если кто-то услышал такие слова «от джунов требуют софт-скиллы», то подумали бы, что у тебя белая горячка. И вызвали, скорую бы тут же вызвали, и увезли бы тебя. А сейчас, значит, они без этого не берут на работу. А джуны, объясните, а джуны, это, я надеюсь, от джуниор, а не от джун-джуниор.
3: Ну да, но тут, правда, тут плохая новость, что как бы обычно этот термин используется в IT-индустрии. Теперь там, джуны, там, сеньоры,
2: нет,
3: там, да, это
2: вот все. Джуны, это точно от джуны?
3: Да,
2: я просто
3: сейчас
2: случай уточняю.
3: Все, что ли, там и бармены бывают джуны, там, и токаря бывают джуны, и пасечники бывают джуны.
2: Поразительно. То есть я джун, если что, просто так на
3: секундочку. Ну, или джун-джун. Вы уже какой вы джун?
2: И Ситон, а кто я? И даже не Медлун, да? И что там было сказано? Ситуацию называют инфляцией опыта. Что это за чушь? Какая инфляция опыта? Буквальное значение слова инфляция — это вздутие. И в смысле цен эта метафора понятна. То есть цены вздулись, да, значит выросли. А что значит вздутие опыта? То есть это опыт раздулся, а опыт опух, что ли, или что?
3: Ну, возможно, в том смысле, что может быть как бы не совсем точно обесценивание опыта. У тебя есть какой-то опыт?
2: Нет, подождите, стоп.
3: Ну как деньги?
2: Нет, подождите, обесценивание – это другое слово. Инфляция – это вздутие, никакого другого значения у него нет. Что такое вздутие опыта? Дефляция опыта – это я еще понимаю, сдувание опыта. Что такое его вздутие?
3: А зачем вам это понимать?
2: Я хочу знать, что это значит.
3: Интуитивно я чувствую, что это тревожно, плохо как-то, вот вздутие опыта. Ну,
2: что-то... Нет, инфляции опыта, нет, конечно, интуитивно, да, но нет. Нет, я совершенно согласен, Крем, звучит, конечно, по-умному, а это главное. И поэтому, конечно, вы, естественно, стоите на страже всего, что звучит по-умному.
3: Конечно, и тревожно, и я, конечно, не могу объяснить, что это такое инфляция.
2: Никто не может.
3: Ну, это все, ну, как бы, ну...
2: Нет, звучит тревожно, я согласен, конечно. Приходим, да, в магазин, тут инфляция, приходим к опыту, там инфляция. Вот даже когда, извините... Нет эрекции, это же инфляция, чего?
3: Инфляция, да,
2: чего?
3: И эрекции.
2: Значит, и тоже. Значит, в чем проблема? Значит, у зумеров, значит, они же джуны, да? Значит, выскочили софт-скиллы и вздулся опыт. Окей, и что теперь с таким бубо-зумером делать?
3: Ну, слушайте, иначе им нужно как бы экстренно, как бы, да, ускоренно, как бы, вот, ну... перестать быть этими самыми зумерами. Нужно как-то резко постареть, усиленно, как бы вот неестественным путем, а вот как-то вот, ну как-то их нужно как-то, может быть, там зачмырить, как бы загонять, чтобы они посидели. Ну, знаешь, чтобы такие, ну, были уже опытные, как бы, да, чтобы опыт был не был инфляция опыта, а был опыт.
2: То есть, как бы взбить опыт.
3: Да.
2: Если сейчас он у них вздутый, то, например, как его подспустить,
3: да,
2: может, или что?
3: Создать невыносимые условия жизни им нужно. Вот просто
2: чтобы больше опыта набрали.
3: Да, чтобы набрались опыта, как бы, да, там, как бы там, жизнь понюхали.
2: Правильно. Так. Удалить вздутие и имплантировать софт-скиллы.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: шоу.
1: Филиппу Киркорову запретили открывать новый бизнес в России до осени 2028 года. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные налоговой. Причиной стали недостоверные сведения в Едином государственном реестре юридических лиц сразу по двум компаниям артиста. Одна из них, Филипп Киркоров Корпорейшн, прекратила деятельность, а другая, Фил Фо Ю, указала неверный юридический адрес. По данным журналистов, ограничение на регистрацию новых компаний будет действовать до 18 сентября 2028 года.
2: Какой кошмар!
3: Киркоров запретили открывать новый бизнес? А какой у Киркорова бизнес? Я не понял. У него что, своя шаверма, что ли?
2: Ну
3: или
2: вот.
3: Что? Или то, что он поет, это бизнес? Типа, знаете, Киркоров поет, ничего личного, только бизнес. Значит, какие у него там были компании? Значит, одна из них называется, как там, Филипп Киркоров Корпорейшн. А это что такое? Это прям корпорейшн, да?
2: Корпорейшн.
3: Ну, прям такой целый корпорейшн, да?
2: Возможно, даже фаундейшн, я бы сказал.
3: И чем занимается этот Foundation Corporation? Как корпоривит Киркорова?
2: Уже ничем, прекратил существование.
3: Нет, ну а чем до этого занимался? Просто я не знал, чем.
2: Никогда не узнаю.
3: Да, жуткая новость.
2: Пока существовало, мы о ней не знали.
3: А узнали, она не существует.
2: Почему не существует?
3: Тяжело. Сейчас, и вторая, значит, вторая у него компания, как называется? Feel for you. А это что такое? Что, бордель? Вообще, это похоже, знаете, на название эротического салона. Причем такого нехорошего. Где Фил для тебя сделает все. И не только массаж. Фил for you полностью.
2: Ну, да.
3: Что это такое Фил for you?
2: Хотелось бы узнать, как бы, почитать как бы, документы уставные, как бы, да? Какие услуги оказывает Фил for you, которые пока не закрыли, да? А нет, он указал неверный юридический адрес. Гасится Фил for you.
3: Я гасится Фил for you. Это значит, я был прав. И причем, обратите внимание, какие разные, какие интересные и разнообразные названия у компаний. В одной слово Киркоров, а в другой слово Фил. Вместе Фил Киркоров. Интересно же, да?
2: Ну, в общем-то, как обычно, ничего не изменилось.
3: Значит, и почему, ему запретили до 2028 года открывать новый бизнес? Причиной стали недостоверные сведения в Егрюл, да?
2: Егрюл.
3: А сразу потом компания артиста. Слушайте, они уверены, что Филипп Киркоров знает слово «егрюл»? Он вообще его поймет, если ему вот так ему скажут «егрюл» так резко? Вот представьте, на концерте кто-то ему выкрикнет прямо снизу там «егрюл» Киркоров.
2: Слушай, ну что вы за человек такой? Ну вот зачем? Ну нельзя быть таким как бы совсем уже конченным отмороженным. Зачем? Не пожалеете Киркорова? Не надо ему кричать «егрюл». Ну что вы? Ну,
3: Я не буду говорить. Нет, просто он явно не поймет. Он-то какие к нему претензии? Я уверен, что он этого слова не знает. Он явно «егрюлом» не занимается. Вы думаете, как Киркоров когда-нибудь «егрюлил» что-нибудь? Я очень сомневаюсь. Эти компании, значит, указали неверный юридический адрес. Я не понял, а что случилось? То есть Киркоров гасится от Егрюла? Это Филипп Корпорейшн, получается, там мутная компания, а этот Фил Фу Ю, это какая-то прачечная, отмывочная. Там отмывают Филиппа. Что случилось?
2: А я считаю, что я как бы, знаете, я выступаю за презумпцию невиновности. Просто Филипп Бедросович забыл адрес. Он забыл. Вы все адреса помните.
3: Да, не все же записаны в книжке.
2: Да, он такой, что там третья Ямская Тверская или вторая Ямская Тверская. Черт знает, не помню. Да?
3: И ему простительно. Но и ему, значит, запретили открывать новый бизнес в России. А я не понял, а он хотел еще бизнес? То есть Киркоров Корпорейшн и Фил Фу Ю ему мало, он еще хочет. А какой еще может быть? Тут названия уже закончились. Смотрите, Киркоров в одной компании уже есть, Фил есть в другом. Осталось только что, Бедросович? То есть Бедрос Фо что?
2: Бедрос Фо. Там такой будет Корпорейшн эксплуатация.
3: Не, а еще можно сказать, там Румын Корпорейшн.
2: Румын Плюс, знаете, как это называется? У нас. И смотрите, ну вот ждать осталось недолго. До 18 сентября 2028 года его запретили. То бишь, сейчас Филипп Бедросович отдохнет, наберется сил. И как взорвет мир 19 сентября 2028 года.
3: Но вы мне объясните другое. А что это за волшебная такая дата? 2028 год, 18 сентября. Почему? Что будет в 2028 году? И тут может быть одно из двух. Либо Егрюлу кирдык, или кирдык Киркоров Корпорейшн.
2: Ну, наоборот, что? Кирдык, наоборот, возрождение будет, знаете, воскрешение бизнеса Киркорова.
3: А Игрюл
2: справится.
0: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Крем-хруст-шоу.

0: этот момент нам надоело свое радио, мы приключаем эту самую радио на ваше. Ваше, дорогие наши пишущие радиослушатели, будем сейчас слушать вас. Вы понаписали тут кучу всего, как обычно, кое-что из этой кучи почитаем в эфир. Народные новости чего там?
1: Ну, тут у нас была новость о том, что известный дизайнер, аналитик, общественный деятель, как бы, да, лицо эпохи Артемий Лебедев в очередной раз выдал нам базу такой основной. Как хорошо жить и можно экономить каждый месяц. По его словам, можно жить на 60 тысяч, откладывать 30, то есть, как бы, откладывать 30, то есть жить на 30 тысяч каждый месяц. Слушайте, я не оговорился сейчас. 30 тысяч в месяц покупать, питаться дошираками, тушеночкой, в столовых каких-то техникумов набегать на них. Ну хорошо, мы прислушались к этому мнению. И спросили у тебя, сколько тебе нужно для спокойной жизни? Вот он сказал, что для спокойной жизни столько нужно. Сколько нужно денег? Как можно экономить-то? Какие-то лайфхаки, как бы, для счастливой жизни. И очень много у людей. Все люди у нас на опыте, то есть абсолютно. Но правда, вот есть как бы вопросики к Лебедеву. Вот, например, человек с ником «Успешный человек», он пишет: «Привет, Кремов и Хрусталев, а привезите-ка плиз к нам в Луполова Лебедева». Лебедева, пусть покажет, у какого студента тут отнять доширак. И везите его 60 тысячами. То есть, ну, бесплатно не везти, как бы.
0: Ну, подождите, Лебедев предложил уже сэкономить, а не полностью сэкономить. Потому что если его привезут в Луполово, ему же деньги будут, может, и не нужны.
1: Не, ну, покупайте 60 тысячами.
0: Я не знаю, конечно, как там в Луполово, какие там нравы. Но что-то мне подсказывает, что, может, и деньги ему уже не понадобятся. Нет, давайте все-таки экономить, а не вообще отказываться, так сказать, от этого. А как вообще... Вот, Кремов, вы, ответьте мне, как вот вы говорите, человек на опыте. А вот как вы себе представляете вот этот проект Лебедев Артемий в Луполово?
1: Как? Причем даже Лебедева не в Лебягу, а именно в Луполово.
0: Да, да.
1: Ну как нормально, то есть какой-то трансфер устроить.
0: Не-не, а там вот он приехал и...
1: А там его встречает успешный человек. А успешный человек из Луполова звучит тревожно, да? Как бы так.
0: Успешный человек в смысле Луполова, да, такой? А если его немножко отвести за... Вот. Как называется это?
1: А это сам успешный человек.
0: Да, окей.
1: Так, ну вот некоторые слушатели вопрос про деньги и сколько тебе нужно для спокойной жизни как-то поняли неправильно. Как вот, например, человек, ну, никого не читается, к сожалению, это издержки нашего приложения. Он пишет: «Здоров, рекордсмены, денег нужно». И дальше пишет: «Плюс 7-921, Озонбанк».
0: А, вот, ну, это вот не очень. То есть, я правильно понимаю, что этот человек так себе представляет, откуда берутся деньги, да?
1: Да.
0: Это естественно.
1: Дождался своего часа.
0: А сколько ему до этого вот пришло вот по этому проекту? Как он его реализовал?
1: Ну, попытка не пытка, значит, стол попытался.
0: Нет, понятно. Ну, видишь, да, мимо. С другой стороны, теперь я знаю его телефон, я его тоже вижу, знаю, что у него Озонбанк. Если ты пришлешь еще фамилию, имя, отчество...
1: Мы тебе ничего не приведем.
0: Да.
1: Просто пришли.
0: Просто небольшой кредит оформим, да. И все. Ну, кое-что я уже знаю. Да.
1: Вот Евгений Юрьевич пишет. Человек, вот судя по тому, что по имени и отчеству, какая-то кличка у него. Человек солидный, с опытом, как бы. И вот его совету как сэкономить стоит прислушаться. Вот еще рабочий варик сэкономить. Если на что-то не хватает или нет совсем, беру кредит и не отдаю. Приставы уже 5 из них закрыли по причине отсутствия имущества у должника. Все переписал на своих родных.
0: Это неожиданный, вот это лайфхак. Как еще раз, берет кредит и не отдает?
1: И не отдает, представляете?
0: А, представляете, сейчас в России там слушают там все 145 миллионов, думают, нифига себе, а так, ну, да? Да?
1: Офигеть.
0: А мы всегда отдаем, да? Вот там примерно больше сейчас триллиона плохих долгов, которые не отдаются и не отдадутся. И они думают, а слушайте, А ведь действительно, ведь почему, ведь, я смотрю, у вас глаза тоже сейчас заинтересовались, да? Вы представляете, можно взять кредит и не отдать.
1: Да,
0: почему в голову никому не приходило такое?
1: Ну, потому что кредит же, это как бы ты берешь кредит, чтобы потом отдать с
0: процентами. Да, конечно, да.
1: Так эта система же
0: работает. Да, конечно, поэтому нас все отдают.
1: А вот Евгений Юрьевич, спаси его Господь.
0: Он не прислал телефон банка и номер?
1: Нет, не прислал. А ему не нужно, он просто не дает кредиты. Зачем?
0: Он их переписал на кого?
1: Это вот человек из Луполова, он как бы вот не знает этой схемы, этого схематоза.
0: Да и Артемий Лебедев, очевидно. А думаете, он знает эту схему?
1: Так откуда ему? Да ну что? Так, вот Кирилл пишет. Зарплата гроши. Экономлю очень просто. И покупаю форель, вагю, скотч 20-летний, презервативы. Но раз в месяц можно.
0: Что, вагю или
1: вот
0: презерватив?
1: Непонятно.
0: Или презервативы на форель? Не, а вагю это я даже я...
1: Такая элитная такая говядина такая.
0: Говядина?
1: Такая, да. Такая.
0: Прям вагю настоящая?
1: Да, такая.
0: Это от какого слова? От хорошего?
1: От слова вага. Здесь мага, есть вага.
0: А, значит, очень хорошая. А презервативы, они у нас уже перешли в разряд лакшери товаров.
1: Ну, кстати, да? Они стоят ни копейки,
0: а
1: как
0: сколько?
1: Раньше.
0: Я вот, кстати...
1: Там, ну, разные по-разному. Есть такие...
0: А если...
1: А вот... если еще какой-то элитный...
0: А есть куча лайфхаков, например. Вот я вам как-то говорил, да, вот, так сказать, где-то реально услышал, просто попалось, я не мог оторваться. Какое-то видео, где человек рассказывал... Не, клянусь. Не, подожди. Он рассказывал как раз про бритвы, которыми бреешься. Что вот есть лайфхак, что как вот бритву продлить ее, как бы, срок годности. Ну, чтобы она дальше брила, после уже как-то ее использовал. Одноразовый, одноразовый. А, нет, как раз дома. Ты просто ставишь там на газовую плиту воду, так, греться, и бросаешь туда бритву. И они как бы развариваются, и можно заново пользоваться.
1: И бульон получается наваристый.
0: Это уже второй, плюс бульон. А что если и с презиками так? Значит, ну, во-первых, так сказать, ну, использовал. Во-первых, там, ну, бросил, выпарил, выстирал. Они, хотя там, может быть,
1: ну, да,
0: там есть. Ну, как-то же можно какой-то, у вас есть какой-то лайфхак?
1: Про презерватив или про
0: бритву? Да, про презики,
1: только,
0: конечно.
1: Только про форель.
0: А про форель, какой? Про как форель выпарить второй раз?
1: Ну, как-то вот, не знаю, ну, может, завернуть ее в презерватив, там, чтобы...

0: Рост-шоу. В Госдуме призвали россиян не ждать своей доли от доходов государства. Первый зампред комитета по экономике Николай Арефьев похвалил планы Тайваня выплатить каждому гражданину по $314 из дохода от искусственного интеллекта. Но заявил, что в России подобного ждать не стоит. По его словам, российский ИИ пока находится в зачаточном состоянии, а система госуправления слишком сложная, чтобы рассчитывать на подобные выплаты.
1: Конечно, понимаем. Система настолько сложная, что если дать каждому по $300-400, система сломается. Мы же не хотим сломать систему, ей-богу.
2: А я думал, у нас простая система.
1: Нет, у нас система такая... сложная, она же не китайская. То ли дело система Тайваня. Выплатить каждому гражданину по $314, там, неважно за что. Там система простая, там, знаете, примитивная. Знаете, помните, как раньше в телефонных будках там стукнул по телефонному аппарату, и монеты посыпались. А у нас в системе, у нас система сложная. Там много электроники, своровать. Прикарманники, распилики. Там $300-400 так нелегко, на самом деле. А тем более, как он сказал, и пока находится в зачаточном состоянии, чтобы это не значило.
2: Почему как оно находится сейчас?
1: А я вот сам не знаю. Ну, то есть, как рабочие места заменять с помощью ИИ, так, значит, ИИ у нас продвинутый и скоро всех заменит. А как дать 300 там с лишним баксов в таком зачаточном состоянии? Так я не понял, он у нас в каком состоянии? А главное, я не понял другого. А какой доход... А ты нам полагаешь, что это такое доход, ну, слушайте, от искусственного интеллекта?
2: Нет, я не знаю. Ну, вот, действительно, вот, ну, видимо, компания, разработчики ИИ, ну что там зарабатывают? А как вот государство, как бы, да, вот, может зарабатывать на ИИ? Вот непонятно, да?
1: То есть, я вообще не понимаю, что, ну, что?
2: В Тайване как-то заработали. Даже раздали эти деньги всем тайванцам.
1: Тайванцам. Как, о чем речь? Кто заработал? Просто, значит, как было сказано, в Госдуме призвали россиян, да, не ждать своей доли от доходов государства. И здесь у меня более важный вопрос. А я вот не очень понял, а разве кто-то ждет? Зачем он вообще это сказал? Вот вы ждете своей доли от доходов государства?
2: Слушайте, более заявить? До этой новости, до заявления первого зампреда комитета по экономике Николая Арефьева, я-то ждал, наоборот, что там, ну, какой-то налог буду платить. Там, да, там,
1: наоборот,
2: меня,
1: конечно.
2: Меня снимут, как-то, что, может быть, оштрафуют меня за нецелевое использование ИИ, там, да, вот какое-то, тут какие-то ограничения. А тут, ну, смотрите, ну, если он заявил там в Госдуме и призвал, то, видимо, какие-то россияне ждали, какие-то более,
1: я знаю.
2: Более важные,
1: чем я. Я не знаю, как россияне, я точно знаю, россиянина. Одного россиянина, который это точно знал. Это был, видимо, один человек. И, собственно, вот этот сам уважаемый зампред по экономике, который это предложил. Потому что, видите, он же не зря сказал, да, там было сказано, что там первый зампред там по экономике похвалил планы Тайваня выплатить каждому гражданину по $300-400. Похвалил Тайвань. То есть, видимо, он-то и ждет. Может, ему до зарезу нужно $314. Может, не хватает на поездку в Тайвань.
2: Да, а зачем он вообще как бы по работе, не просто так, если на кухне с разговором, Тайвань круто жжет. По работе похвалил планы Тайваня.
1: А, подождите секунду, а там разве... Там было сказано зампред комитета по экономике. Но не было сказано зампред комитета по экономике чего? Может, Тайваня?
2: Ну, вряд ли там.
1: Не, а может быть, он может по Тайваню что-то такое, но, нет? Что-то... Вы хотите спросить, почему он занимается у нас Тайванем?
2: Нет, я понимаю, у нас часто ссылаются на какой-то зарубежный опыт, да? Когда вот хвалят, вот у них так это вот и хорошо, и у нас будет так, да? Вот тогда, я понимаю, логично хвалить. А он что он делает? Он говорит... Тайвань молодцы, но мы так не сделаем.
1: А как называется? Как вот называется вот

0: Вот, вот это вот, я бы сказал, должность. Ну,
1: это просто от души просто.
0: А, про, а это не по работе.
1: Чисто
0: просто души, Тайвань жжет, да?
1: Да, как
0: круто! Да, о, Тайвань, огонь!
2: Крем-хруст-шоу.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
2: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
3: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
4: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт «Басты» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
9: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
10: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
8: И зайки зубки проверим.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: 21 августа пляж «Локомотив», «Призма Бич Клаб» и «Геометрия» представляют одну из самых ярких вечеринок электронной музыки уходящего лета. «Атмосфера». Главные герои вечера: No Hopes, «Город Москва», Royal Beat, Санкт-Петербург, а также Tech Inside, Dubster, Эдвард, Доктор и Мейдел. Увидимся в «Атмосфере». 18+.
13: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, продай.
14: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
15: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую.
14: Баста. Город Казань, улица Родина, 1, телефон 204-44-20.
16: Реклама «Нефеда», ООО «Каргоби», ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
17: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Петербургский метрополитен фактически убыточен. Расходы на перевозку пассажиров более чем вдвое превышают доходы от продажи билетов. Фактическая стоимость одной поездки составляет около 111 рублей, тогда как в среднем метро получает с пассажира лишь 50,9 рубля. Даже максимальный тариф в 95 рублей не покрывает расходы. Поэтому разницу компенсирует городской бюджет.
2: Петербургский метрополитен убыточен? Слушайте, а его не закроют как убыточный? Вот так вот один раз пришел в метро, а его переделали на Озон.
3: Ну, это не сразу, не бойтесь. Сначала должна пройти процедура банкротства метрополитена. Знаете, там, выставить его, возможно, на торги, там, кто купит, что его как метрополитен, да, как бы, ну, чтобы использовать, какой-то подрядчик, чтобы появился. Что частный, то сейчас же так придает государственный.
2: А что там может быть, если закроют, что можно вместо
3: там,
2: метро?
3: Это сотни квадратных километров под землей.
2: Это да, можно, это можно хоть квартиру сделать видовую.
3: Да какую?
2: Это целая ЖК.
3: Шампиньоны выращивать. Их же под землей выращивают. Знаете, тут просто засеять все шампиньонами. У нас этих шампиньонов будет. Мы будем их по всему миру экспортировать, шампиньоны.
2: И метро заработает. Да. А так убыточен. Объясните мне, что значит метрополитен убыточен? Это как это?
3: Ну, слушайте, вообще, как бы, это хороший вопрос, как бы. Потому что, в принципе, да, я вполне верю, что он убыточен. Но во всем мире уже урбанисты согласились с тем, что, в принципе, общественный городской транспорт, это нормально, когда он убыточный. Он не для этого, не то, чтобы напрямую зарабатывать. Он чтобы там доставлять работников до работы, разгружать, как бы, дороги от частных автомобилей. То есть это, как бы,
2: государственная такая функция.
3: Государственная функция такая, да, как бы. И что значит заплачивать городской бюджет? А разве метро не на городском бюджете? Это же не частная лавочка.
2: Смотрите, возможно,
3: это вот, как бы,
2: раз жалуются на то, что он убыточный. Возможно, ну, просто как бы думают, что метрополитен — это такая частная компания. И хотят на ней заработать. Может, знаете, перепутали метро с клубом метро, например. Но у меня другой вопрос. Хорошо, ладно, значит, метрополитен в Питере убыточен. А там фактическая стоимость одной поездки там составляет там сколько там, 111 рублей, так как в среднем метро получается пассажиры 50 с чем-то. Окей, петербургский убыточен. А почему московский нет? Его что, в Москве еще там сдают под караоке-бар, что ли? Или под парковку Яндекс.Такси? Или что, или у петербургских работников метрополитена запросы больше? И они хотят сами ездить не на метро, а там на Ладе Калина,
3: например. Ну, слушай, ну, возможно, как бы и московские убыточные, но просто в Москве понимают, что это нормально. Не для этого метро, как бы.
2: Они не жалуются, в любом случае.
3: Не жалуются,
2: и я думаю, что не убыточные. И смотрите, и раз...
3: Тем более, у них же там стоимость дороже. Дешевле.
2: Дешевле, чем в Питере?
3: Питерский самый дорогой.
2: И тем не менее он окупается. Значит, смотрите, раз питерский метрополитен убыточный, а московский, по крайней мере, неизвестный, а скорее всего нет, так значит что? Значит, в Москве, наверное, знают какой-то волшебный секрет, какой-то рецепт, как метрополитену работать, чтобы он был неубыточным. И, может быть, нам нужно этот секрет у них узнать и перенять. Да? Ну, не открывать, конечно, столько станций метро, как в Москве. Это не наш путь, разумеется. А может быть, смотрите, я даже понял, может быть, в чем секрет. Нам нужно просто переименовать наши станции метро питерские в московские. Заменить их на московские. На удачу. Там, не знаю, там площадь Восстания в Полянку. Там нашу академическую, там в их пролетарскую. Нашу старую деревню в Новую Черемушку.
3: Нашу Маяковскую в их Маяковскую.
2: Да, нашу пионерскую в Бабушкинскую. Может, кстати, в этом и секрет, потому что у нас же нет ни одной Бабушкинской. Хватит этих пионеров, я хочу бабушку, может быть.
3: Да, хочу Владыкины, чтобы называть. Хочу подоминировать немножко.
2: Да, вы правы, у нас есть несколько станций метро там с одинаковыми названиями. Там, например, Фрунзенская, Маяковская, да, там Пушкинская у нас и у них. Хорошо, нашу Пушкинскую беговую оставить. А вот Купчино, Выхино... Наш Парнас, что такое Парнас? В площадь Нагина. Потому что такое Парнас, неизвестно, а вот площадь Нагина...
3: Тоже неизвестно. Вообще.
2: Да, окей. Не знаю. Ну, а Владимир... Нет, вот Владимирскую точно надо оставить. Я бы даже, знаете, раз они из бюджета хотят деньги, может быть, даже усилить. И переименовать Владимирскую во Владимир Владимирскую, например.
3: Хороший план.
2: И все-таки же они сказали, что убыточность компенсирует бюджет.
3: А может быть, знаете, нужно, если это как бы, смотрите, как бизнес, это метро, возможно, нужны из Москвы кризисные управляющие, кризисные менеджеры. Вот взять бабушек московских, которые сидят у эскалаторов, и посадить у нас. А наших отправить в Москву учиться.
2: А у них...
3: Может, в этом же секрет?
2: А у них бабушки будут, что есть московские скиллы прокачать.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде. Новый трек на рекорде. Feel and Natalie Rice. Can't get you out of my head. Record remake.

0: 20:56. Кремов уже привстал, надел свой танцевальный костюм с искусственными камнями, перьями, манистами и декоративными тканями, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, ну, 4 минуты. Побойтесь Бога, читаем сообщение, чего там.
1: Ну, вот по поводу экономии и при этом хорошей жизни. Вот такая версия есть, такой план. Вообще можно даже 20 тысяч зарабатывать и жить просто топчик. Главное, чтобы баба твоя зарабатывала 1150 хотя бы.
0: Это, да, вот это, конечно, главное. Какая разница, сколько ты зарабатываешь? Да. Но тут,
1: понимаешь... Мы не учитывали до этого баба-фактор.
0: Да, баба-фактор, да, это важно. Потому что мы бы говорили только о бабках, да? А ведь фактор бабы, ну, а ведь есть же какая проблема, понимаешь, с бабой, как он выражается. И с бабой такая проблема, что сколько бы она ни зарабатывала, она все равно просит у тебя купить хотя бы айфон.
1: Вот как с этим? Вот, нормально. Взял у нее 100 тысяч и купил ей айфон.
0: А как взять 100 тысяч?
1: Ну, она же зарабатывает 150.
0: Нет, как вот сделать это так, чтобы она не заметила? Вот у меня, ну, не получается.
1: Ну, так как-то там...
0: А где у меня? Как? Вот как? Вот у вас есть?
1: А руки-то вот они. Так, а вот пишет наш слушатель из США, Таир Икс, или Таир Х, уж не знаю как... По поводу того, как вот, помните, Лебедев говорил о том, что питаться в техникумах, может, там бесплатно или дешево, он пишет. Я как-то в Европе, правда, не помню в каком городе, 3 дня подряд бесплатно завтракал в гостинице, прикинувшись постояльцем. Правда, эта тема уже не работает. Они сейчас проверяют на входе. Но раньше можно было.
0: Типа все включу, ну как
1: да,
0: бы,
1: да? Да, конечно, all inclusive, то есть.
0: А, кстати, это прикольная тема.
1: Только завтраки бесплатные, по-разному.
0: А как бывает. Вот реально, вот действительно хорошая же тема, а как вот прикинуться постояльцем, чтобы поверили? Вот как выглядит постоялец?
1: Ну, конечно, постоялец, тем более в какой-то...
0: Рюкзак, да, два чемодана,
1: да, что еще? Вот, не, рюкзак это что за нищеброса, да, чемодан должен быть, там, Луи Виттон.
0: То есть, минимум. Чтобы зайти в это слово, потому что там чемодан,
1: да,
0: что еще?
1: Да, там фотоаппарат с большим объективом, дорогой.
0: Но это много вложений нужно.
1: Шорты, панама, гавайская рубаха, знаете, такой... Пузо вперед заходит.
0: Нет, это хорошая история. Столько надо все покупать, чтобы пожрать, ну, без... да, правда, это купил один раз.
1: Разовое вложение. Так, что еще? А, ну вот в самом начале, в начале 9-го, вот мне написали сообщение. Хорошего эфира тебе.
0: Да, только вот ваши близи. Это как раз мне. А вот знаете, а вот сообщение пишет, я не знаю, вот объясните мне, я иногда просто. Или мы не знаем контекста, потому что не видим других сообщений, или это единственное сообщение. Но есть сообщение пугающее, когда ты не знаешь других, если они вообще есть. Вот Евгений Юрьевич пишет: мне тяжело его читать. Но я прочту, потому что он все-таки его написал. Евгений Юрьевич пишет два слова: все. Ушел. Ну, что, снимите шляпу-то. Ну, сними.
1: Кто?
0: Шляпу, нет. Ну, что тут скажешь? Вот грустное сообщение, ну что?
1: А, грустное? Но есть еще, как бы, после него радостное сообщение, там же Евгений Юрьевич в продолжении.
0: Да?
1: Да. Он пишет, после этого все, ушел, он пишет. Я с коньяком вернулся. Будьте добры, Наговицына.
0: Подставьте его. Значит, не так все грустно, ладно. А вот, смотрите, а вот Медоед пишет. Медоед Джейсон, так себя называет человек, он пишет, а можно смех Хрусталева записать файлом и скинуть мне? Я его смехом деву, как вы думаете, что будет делать?
1: Ну, пугать, разгонять, да, вот,
0: видите, я тоже...
1: которые воруют.
0: Кадрить! А как моим смехом, кстати, кадрить девок? Я вот...
1: Ну, смотрите, как бы, вот есть этот медоед, да, как бы, у него есть ваш смех. А девки на него не ведутся, не клюют. Он ставит ваш смех. Девки такие, ух, да лучше ты медоед, как бы, да? Давай, нормально, но пойдет.
0: Чувак,
1: бы.
0: Если бы у меня было медоед, меня звали медоед, да еще и Джейсон, я бы кадрил их и без смеха. Все, ну не все, только в том случае, если вы заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал, он называется «Смотрите, кто заговорил», а так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: А на вас?
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд-пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд-пати». Мы делаем ваш вечер.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы вместе с вами стартуем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд пати. Обязательно, друзья, поздравлю вас с экватором недели, то есть со средой, и прямо сейчас этим хочу заняться. Ну и, конечно же, друзья, предлагаю вам собраться на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки и максимально мощно ворваться в нашу радиотус. В ближайшие 120 минут ваша любимая музыка, наши любимые общие танцы в любом совершенно месте нашей необъятной страны. Ну и, конечно же, друзья, общий сбор на импровизированных танцполах радиовечеринки Рекорд Пати. Прямо сейчас объявляем. Рекорд Пати.

0: Рекорд. Реклама.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
2: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
3: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
4: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение. Заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения.
5: 18+.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую.
9: Баста. Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
10: Реклама нефеда. ООО «Каргоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
11: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская 21. 18+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

Равно как и я, продолжаю вам напоминать о том, что у нас на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций, если что, их там более 100 штук. Выбрать, конечно же, можно легко и непринужденно, добавить выбранное тоже так же легко. Ну и, конечно же, естественно, друзья, ищите интернет-поток Пати 24/7, ведь он является неким продолжением нашей радио-вечеринки, как минимум по музыкальному формату. Ну а прямо сейчас еще 90 минут, давайте потанцуем здесь на импровизированных танцполах радио-вечеринки «Рекорд Пати».

0: Рекорд. Реклама.
1: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
2: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
3: 21 августа. Пляж «Локомотив». Призма Бич Клаб и «Геометрия» представляют одну из самых ярких вечеринок электронной музыки уходящего лета. «Атмосфера». Главные герои вечера. No Hopes. Город Москва. Royal Beat. Санкт-Петербург. Также Tech Insight, Dubster, Эдвард, Доктор и Мейдел. Увидимся в атмосфере. 18+.
4: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

окном. А, слышь, да, риторика немножечко поменялась, когда в Петербурге дождики залили. Ладно, и вообще не важно, какая у вас погода за окном, друзья. Вернусь к своей мысли. Давайте танцевать, давайте круто проводить время, давайте устраивать и превращать домашние вечеринки в рекордные и делать это в кругу своих родных, близких, друзей лучших и максимально мощно отрываться на нашей радиотусе. Кстати, этим прямо сейчас я предлагаю заняться в ближайшие 60 минут. Это уже второй час нашей радиовечеринки. А потому, друзья, мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы и танцуем здесь, на радиотусе «Рекорд Пати».

0: Record. Реклама. Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
3: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
7: Где участок выбрать?
8: Какой фундамент?
7: Какой кирпич?
8: Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
10: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
11: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
12: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-7441, 16+.
13: Папа, еще круг!
14: А я на боулинг.
15: Мам, я в игровые авторы.
16: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
17: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт, 158Б, возле РКБ.
18: 21 августа пляж «Локомотив», «Призма Бич Клаб» и «Геометрия» представляют одну из самых ярких вечеринок электронной музыки уходящего лета. «Атмосфера». Главные герои вечера. No Hopes, город Москва, Royal Beat, Санкт-Петербург, а также Tech Inside, Dubster, Эдвард, Доктор и Мейдел. Увидимся в «Атмосфере». 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

Полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда, есть сайт radiorecord.ru, там у нас огромное количество интернет-станций, больше 100 штук. Добавить в избранное можно, опция такая имеется. Во-вторых, у нас есть прямой эфир Радио Рекорд, где я через полчасика расскажу о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу, обсудим их у меня в телеге. Ну, а прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати. Рекорд

0: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
0: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академия ТОП по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность. Специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети Академия ТОП в Казани.
3: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
12: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608-12+.
0: Реклама в Казани 500-54-20.

0: В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд, записи шоу и подкастов президентов Рекорд Клаба. Крем Хрусталев также есть. Есть вейкаперы, есть мои шоу Рекорд Клаб, шоу Рекорд Релиз. Есть Женя Балдин с русским часом и колбасным цехом. Есть Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, с субботним итоговым выпуском. И, конечно, новое шоу «Час резидента» тоже ищите в телеграм-канале плейлисты Рекорда. Далее про расписание я Тим Вокс, никуда не убегаю. Ха-ха. Переплощаясь, наоборот, музыкального обозревателя, уже в рамках Рекорд Клаб Шоу расскажу вам о свежих клубных треках, обсудим их у меня в телеграм-канале Тим Вокс. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.
1: Рекорд Пати.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и властью мне дано, я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Эти треки можем обсудить у меня в телеграм-канале Team Vox, ну а прямо сейчас приступим. Вот она, свежая работа от бразильца Jord, Get Funky, Get Down. Релиз стоялся 3 июля на лейбле Get Physical. Jord дебютирует в легендарном Get Physical с треком, который напрямую обращается к диско-фанку, в основе живого. Басовая линия, гитарные партии, перкуссия и минималистичный spoken word вокал. Получился очень характерный гибрид фанка, инди-дэнса и современной клубной музыки. В саппортах же, в свою очередь, Камиль Фат, Леша Ромео и Сит Американец. Ну а прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу стартуем вместе с Jord, Get Funky, Get Down.
0: Рекорд Клаб.

Шоу продолжается вместе с Тэри Темпой «Регги» «Heaven or Hell». Релиз состоялся 7 августа. Новый сингл стал первой главой его возвращения после почти десятилетнего перерыва. «Heaven or Hell» вышел в EP 9PM, а сам артист одновременно объявил четвертый альбом «The Night Not Dead», который запланирован на 16 октября, выход которого имеется в виду. То есть этот релиз, друзья, фактически начало новой главы в карьере Тэри Темпа. И прямо сейчас он у нас

0: Record. Реклама.
1: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
2: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения.
3: 18+.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

Peach. Trust Me представился на Solid Groove Records. Trust Me стал первым треком Dunmore Brothers в этом году. При этом трек казался очень успешным для лейбла. Братья сообщали о более чем миллионе прослушиваний Spotify, третье место среди самых продаваемых релизов по Solid Groove на Beatport'е. А по саппортам же, в свою очередь, здесь отметились итальянцы Медуза, Леша Юнионов, наш российский продюсер и музыкант петербургский, американец Сид, Тим Хокс, ну а сегодня ловите в работу

Lodge, так называется Let's Go. Релиз состоялся 7 августа на лейбле Dope. Sharman Lodge, в свою очередь, продолжают активно развивать собственный лейбл Dope, и Let's Go стал одним из его свежих релизов. А сам же трек продолжает линию Sharman Lodge с прямым вокально-ориентированным клубным грувом. В саппорт-листе замечены Curtis J, Danny Reese и Free Jack. Ну а презентовал эту работу Afrojack еще 29 июля. Итак, прямо сейчас в Record Club Show Sharman Lodge. Let's Go!

Текила and Ibiza. Релиз появился 31 июля на собственном лейбле Боба Синклера Yellow Production. Боб Синклер и Бэш собрали здесь летнюю хаус-работу с явным латинским уклоном. В основе у нас

Еженедельно шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Афроджек. Через 15 минут в Рекорд Клабе. Рекорд Дэнс

и что сейчас будет. Ну, олдскулы точно сведет, как минимум. Ну и в данную секунду стартуем, продолжаем, точнее, рекорд клаб-шоу вместе с Punjabi MC и Ameme. Moon Down to Bucky. Релиз лейбла Ultra Mode Records. Ameme сделал первый официальный ремикс на культовый трек Punjabi MC, превратив знаменитую композицию в современный афрохаус. Оригиналу почти 3 десятилетия, а новая версия сохраняет узнаваемую басовую линию и вокал, добавляя при этом африканскую перкуссию и более глубокий клубный грув. По саппортам Кашмир, Магвай, по эмоциям полный рекорд лап-шоу. Кстати, вот он здесь. Punjabi MC, Ameme, Moon

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу хочу напомнить вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд, про мой личный телеграм-канал Team Vox. Обязательно забегайте, слушайте все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу Рекорд Лиза. И этот новый эпизод, который мы сейчас уже дропнем в интернет, смело поделитесь с друзьями им и переслушайте с самого начала до самого конца. За что я скажу огромное спасибо и буду продолжать делать и Рекорд Клаб Шоу, и Рекорд Лизы специально для вас, если вам, конечно же, нравится. А далее по расписанию... У нас гостевой сет, кстати, по расписанию далее, а про Джек у нас будет. Так что обязательно дождитесь в следующем часе. Но меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока. Рекорд Клаб Team

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд.
1: Yo, this is Afrojack, and this was Jack Radio. Hope you guys enjoyed. I'm gonna see you next week. Later.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня специально для вас крутейший хаус-вайб от Оливер Хелденс.

Burning my mirrors, blurred dimensions.

слушаете Радио Рекорд, с вами The Skulls, и сегодня у нас максимально модный хаус-вайб. И это Оливер Хелденс в течение этого часа.

2009 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

С вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Сегодня, как и всегда, моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой лучшей танцевальной музыкой со всей планеты. И сегодняшний сет не исключение, и это Оливер Хелден.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока, до новой встречи.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

пам-пам.

0: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».
1: Wow, what a song. Don't forget you can follow everything I'm up to on all my usual social media, at Martin Garrix. Cheers for being with me for the last hour and catch you next time.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.